17 июля в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: все скажет музыка.
1: Всех привлекает бананза, в мире денег и глянца, прекрасная даль, где можно забыть про печаль.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Сейчас машинами для детей никого не удивишь. Аккумуляторные, с электроприводом, на дистанционном пульте или прямым управлением. Самых разных дизайнов, расцветок и моделей. Дешевые с минимальным набором функций и дорогие лакшери машины по цене полноценного автомобиля, напичканные полным фаршем. Но, как водится, прежде все было несколько иначе. Детская машина с педалями была настоящим чудом, объектом роскоши и вожделения каждого советского ребенка. В СССР существовали десятки моделей таких педальных машин. «Москвич», «Ракета», «Победа», «Радуга» и множество других. Все они были выполнены в лучших традициях советского дизайна с вниманием и любовью к деталям. Кроме того, все они обладали по-советски надежными конструкциями. Качеству железа, кстати, сейчас могут даже позавидовать производители некоторых современных автомобилей. Правда, были такие машинки у редких счастливчиков. Многим о такой технике приходилось только мечтать по нескольким причинам. Первая причина – стоили они дорого. К примеру, педальный «Москвич» мог обойтись от 25 до 35 рублей, что немало для тех лет. Вторая причина – это пресловутый дефицит. На всех желающих автомобилей не хватало, как больших, так и маленьких. Ну и третье – жилищные условия многих советских граждан просто не позволяли иметь такой объект. В квартирах ее просто негде было хранить.
0: Олдскулы свело.
2: Кстати, производились москвичи педальные на масштабном конвейере, самым настоящим. Выпускали их порядка 200 тысяч в год. Поэтому машинка эта была наиболее распространена у счастливых маленьких автовладельцев, нежели другие марки. Помимо возможности толкать педали, в этой машине была опция включения фар, работающих от батарейки типа «Планета» на 4,5 вольта. Увы, только передние фары. Задние хай-тека были лишены, поэтому стояли обычные катафоты. Появление такого авто во дворе вызывало небывалый ажиотаж и зависть, а счастливый хозяин становился другом всем и каждому. У машинок, впрочем, был и существенный недостаток. Их устройство было рассчитано на возраст 4-5 лет, определенный рост и достаточно худосочное телосложение. Так что, к сожалению, пользоваться ими удавалось фактически в течение лишь одного летнего сезона. Потом авто либо переходило по наследству младшему в семье, либо отдавалось или продавалось друзьям, знакомым или родственникам. Те, кому было где хранить подобные игрушки, даже собирали коллекции, которые сейчас можно продать за достаточно большие деньги. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
3: Твоя реклама.
4: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
5: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
6: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

17 июля в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: рекламируются все.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Ты крути, крути, гуся. С Макслайном ты крути, крути, гуся. Реально.
1: Подробности на Макслайн.бай. И по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: С Макслайном.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Веганские стейки, шоколад с персональным составом витаминов или пицца, напечатанная за минуту. Это не фантастика, а реальность от израильского стартапа Redefine Meat. Их биопринтер использует чернила из горохового белка и водорослей, создавая текстуру, идентичную мясу. Техно-джунгли. Аппарат работает как 3D-принтер, но вместо пластика – съедобные слои. Вы задаете параметры в приложении – жирность, плотность, даже мраморность. Ученые уверяют, такой подход сократит выбросы CO2 на 90%. Ведь для выращивания бургера не нужны коровы. Критики, в свою очередь, шутят, не превратим ли мы кухню в фабрику. Но уже 50 ресторанов Европы внедрили эту систему. Возможно, через 10 лет каждый дом будет иметь свой пищевой 3D-принтер. Экологичный, быстрый, а самое главное – без отходной. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли. Лучшие не краины.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила, купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Запомни, 11.99.16. Подробности 7 карат. Приколай и по телефону плюс 7.99.16.89.77.78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне открыл 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. Глава государства рассказал об эпохе «Славянского базара», исторической необходимости фестиваля и его современном значении.
6: Дорогие друзья! Уважаемые жители, гости нашей Беларуси, города над Двиной, от всей души приветствую вас на церемонии открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар». В этом году фестивалю исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для нас с вами, жителей города и гостей нашего города, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников, это целая эпоха. Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории, истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира, и не только культурного мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся. В период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных, нерешенных вопросов, политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей, россиян, украинцев прежде всего. Но фестиваль был нужен вам, людям. В 2000 году «Славянский базар» поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов. За время проведения этого мероприятия в нем приняли участие представители 85 стран, а это почти полмира. Историю фестиваля не прерывали ни кризисы, ни пандемия. Весь мир, как вы помните, был в локдауне, но позывные «Славянского базара» звучали из Витебска. Витебск говорил и показывал, что настоящее искусство никогда не имело и не будет иметь преград. Только представьте, за все время на сцене амфитеатра выступили более 18 тысяч творческих работников, артистов. В дни «Славянского базара» к нам приезжает столько людей, что город увеличивается в два раза. Все это не просто цифры. Каждый наш гость, каждый участник – это созидатели истории фестиваля. Это наши традиционные друзья. И друзья навсегда.
5: В Витебске накануне открылся международный пресс-центр. Площадка в концертном зале традиционно становится центром притяжения для журналистов и блогеров. Здесь проходят пресс-конференции с членами жюри и звездными гостями, ведутся онлайн-трансляции, а представители десятков СМИ готовят материалы о ключевых событиях форума. Журналистам и блогерам, которые на протяжении многих лет работают на фестивале, вручили мини-волошек, а члены республиканского комитета получили памятные хрустальные сердца. В Гомеле торжественно отметили 70-летие образования Госпромнадзора. Заместитель председателя облсполкома Андрей Барановский поздравил коллектив и отметил значимость достижений организации за прошедшие годы. На встрече отметили, что особое внимание уделяется проверке знаний специалистов, ответственных за безопасность на предприятиях и транспортировку опасных грузов. В честь юбилея замгубернатора вручил начальнику управления сертификат на приобретение диагностического оборудования и награды лучшим сотрудникам ведомства. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
7: Новости искусственного интеллекта.
8: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
9: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
8: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
9: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
10: Включай радио «Гомель ФМ».

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: Добрейшего утра всем, кто слушает Гомель ФМ. В это время 7:09 в студии Артем Аникин.
3: И, как всегда, Константин Комко. 9:30 звучит очень даже интересно.
2: Если бы еще недель, да. Я знаю, какой фильм сегодня порекомендовать.
3: Читаешь мысли, Вот такой, друзья, у нас бодрый сабантуйчик здесь с утра собрался.
2: Пятница,
3: но у нас чай, имеем право.
2: Да, у нас кружочек в Телеграм, посмотрите, там продолжение вчерашней истории.
3: У нас уже вышел двухсерийный мини-сериал.
2: ДМБ ФМ.
3: Кстати, хорошая тема.
2: Хорошее название.
3: Стоит задуматься над продолжением.
2: Над продолжением? Продадим права на
3: Netflix. Снимем второй сезон.
2: На Netflix.
3: Через год.
2: Сначала на Беларусьфильм, потом они продадут на Netflix.
3: Не, я думаю, сначала на Netflix, а потом уже на Беларусьфильм. Так солиднее будет. Будем повышать планку.
2: Так будет дороже. Нет. Повышать? Вот я с тобой на Netflix повышать планку? Ага.
3: Нет, сначала на Netflix, а потом наберусь фильм.
2: А, в этом плане?
3: Да.
2: Ну, стоимость тоже вырастет, поэтому ладно.
3: Ну, нюансы есть везде.
2: Помечтал.
3: Да, друзья, пятница, конец рабочей недели. Если кто-то сейчас находится на пути на дачу на шашлыки,
2: на
3: мы
2: пляж?
3: Завидуем. Не, ну на пляж в 7 утра нет, а вот на дачу уже многие выезжают.
2: Чего? Вовсю уже. У меня...
3: Кто в 7 утра на пляж шагает?
2: Я. До 12 позагорать, потому что жарища. После...
3: Не, ну ладно, ты-то, у тебя справка есть.
2: У меня все есть.
3: А там же нормальные люди.
2: Ну хорошо, я ухожу на этот, для справочников.
3: Вот, а вот на дачу на шашлычки как раз само то.
2: Ох, мечты. Я на следующей неделе, 24 числа, на шашлыки.
3: А я вот думал, у меня тут перенесли. На пятницу, субботу, воскресенье, следующей неделе.
2: Да ты что?
3: Угу.
2: Поздравляю.
3: Придется мне с тобой работать.
2: Категорически поздравляю.
3: Я тебе с трехлета буду писать и звонить, как мне там хорошо.
2: Пиши, звони, телефон будет отключен. А пока о музыке этого часа. И в этом часе у нас Тейлор Свифт, The Fate of Ophelia. Полина Гагарина вчера. Duran Duran, Free to Love. Rita Ora, Praising You. И Сергей Арутюнов с моим любимым словом на этой неделе «Легко воспламеняемая». А тут хоп, и Лизо начнет. Good morning, то есть доброе утро. Всем, кто слушает Гомель FM.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
2: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро. Свобода на двух колесах. Новая локация. Вся техника ждет тебя. Приезжай. Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Музыка твоя.

0: Радио-шоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Ну что ж, перекус. Я так понимаю, в Испанию?
2: Нет.
1: А подожди, а кто у нас еще вылетел?
2: Еще никто не вылетел, там же матч за третье место завтра.
1: Ну, я понимаю, ну, в смысле, не попал
2: Нет,
1: в финал.
2: Нет, мы с тобой сегодня поговорим про то, что можно кушать во время этого самого матча за третье место и, соответственно, финала.
1: Так, искусственный интеллект и такое выдает?
2: Да, но так как ты же знаешь мою любовь к тому, чтобы тебе немножечко интересного...
1: Высокомолекулярная футбольная кухня?
2: Она самая.
1: Ну давай, жи.
2: Итак, с чего рекомендуют начать? Мини-бургеры с мраморной говядиной и трюфелями.
1: С молитвы, да, надо начинать, мне кажется.
2: Вместо обычных мясных котлет из говядины... то рекомендую взять Black Angus или говядины Wagyu, карамелизированный лук в портвейне, сыр грюйер и трюфельный майонез.
1: Трюфельный майонез?
2: Трюфельный майонез.
1: Этот мир сошел с ума, несите
2: ногу. Пожалуйста, можно наггетсы.
1: О!
2: Нежное мясо перепелки или...
1: Все-таки перепелки.
2: Да, или кусочки фуа-гра в сверхлегкой крутящей панировке.
1: Пойду, в холодильнике где-то завалялись кусочки фуа-гра.
2: Ладно, хорошо. Как тебе морские куриные крылышки?
1: Морские, куриные. У меня раньше в одном предложении они не встречались.
2: Меняешь курицу на темпур из лангустинов или тигровых креветков.
1: Креветков?
2: Глазированных в соусе унаги с давлением сока юдзу.
1: О!
2: Ладно, вот тебе, картофельные дольки.
1: Давай.
2: Картофельные дольки палеонские с черной икрой.
1: Что ж такое-то палеонские?
2: Запеченные мини-картофельные конфи, слегка надрезанные и наполненные кремом из фермерской сметаны, увенчанные ложкой осетровой икры.
1: Ну, вообще, ну, прям, у тебя у меня осталась как раз ложечка после вчерашнего осетровой икры.
2: Я знал, что у тебя, да,
1: осталось. Мне в гости осетр приезжал.
2: Просто. Давай завершим интересным простым блюдом.
1: Давай.
2: Чипсы из корнеплодов с сырным эспуме.
1: Из корнеплодов, это из картошки.
2: Домашние чипсы из топинамбура.
1: Ах ты,
2: пастернака,
1: господи.
2: И батата.
1: Пастернак-то что им сделал?
2: Подается с воздушным эспуме из выдержанного чеддера или камамбера.
1: У меня есть слова.
2: Я обожаю твою реакцию рано утром, когда...
1: Но говорить я их не буду, конечно же, я лучше вот Тейлор Свифт послушаю.

0: Твоя реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Паравома. Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: С утра как-то хочется прохлады.
3: Легко. Она есть у нас. Самая низкая температура 17 июля в Гомеле была в 1977 году. А было, Костя?
2: Не знаю, плюс 8.
3: Плюс 8
2: серьезно?
3: Было?
2: Серьезно? Угадал?
3: Да?
2: О,
3: попал.
2: Круто. Вот минуса я хорошо залажу. Так, что сегодня? Сегодня, 17 июля, в Гомеле области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимулятори на Гомель-ФМ.
1: Едем?
2: Едем, едем, едем.
1: Соседи. Кто на работу, кто на учебу не едет? На учебу, наверное, никто. Не, ну, хотя есть такие люди, которые учатся.
2: Для меня было открытием, оказывается, знаешь, что только у некоторых в июле закончились занятия.
1: Это у кого?
2: Это у всех этих линий специальных и прочее.
1: А, ну, я может быть.
2: Для себя и спортивных плюс-минус. То есть я для себя так был... Поражен я был.
1: Поражен?
2: Поражен я.
1: А мы сейчас поразимся тем, что у нас на дорогах. Итак, из Белица, если ехать по мосту через СОЖ, немножечко на перекрестке с Барыкиной Трансциональной придется постоять.
2: Чуть-чуть, да?
1: Совсем чуть-чуть.
2: Так, что у нас тут?
1: Никольский переезд, само собой.
2: Да, Фрунзе тоже со светофорчиком постоим мы, да?
1: Ну
2: а
1: да,
2: вот я смотри, я про другое имею в виду. Вот этот выезд, да, там бы вот напрашивается какой-то объезд еще один.
1: Выезд, напрашивается объезд, где там?
2: Вот Фрунзе, наверное, рационально, дополнительный.
1: Дополнительный? А там есть, можно срезать. Некоторые срезают.
2: Нельзя.
1: Ну как?
2: Нельзя.
1: Ну нельзя, но...
2: Нельзя.
1: Нельзя. Проспект Ленина, Кирова и Интернациональная тоже светофоры.
2: Бочки на 8-я, Иногородняя и Владимирова также светофоры.
1: А вот с Белецкого выезд на Речский, на Советскую получается, с Белецкого на Советскую там прям стоят все.
2: Также пересечение, что у нас? Богданова, проспект Космонавтов и 50 лет завода Гумсельмаш. Тоже светофоры там. Тяжковато немножко постоять придется. Ну, а в целом...
1: И Сосновой на Барыкину. В общем, все как всегда, все как везде.
2: Ничего нового, да.
1: Ничего нового. Хочется даже, но не хочется.
2: Не надо.
1: Не надо.
2: Не надо.
1: Едем. Не дальше. Быстро, не торопимся. Всегда, везде успеваем.

0: У нас рекламируются все.
1: Жлобин. 17 июля. Гипермаркет «Билд» ко дню металлургов дарит скидку 16% на весь ассортимент. Скидка действует с 18 до 23.00. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку. Жлобин. Улица Баканова, 3В. Подробнее «Билд Шоп Бай». 1-29-114-00-61.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид» по улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2860.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
5: Телефон 343-343.

0: Аникин рекомендует.
1: Ну что ж, друзья, да, чемпионат мира, но он на выходных. Наших голосов там не будет, но я думаю, что вы и сами поймете, что когда смотреть. Завтра матч за третье место, ну а главный финал уже в воскресенье. Пусть и поздно.
2: Который мы тоже будем смотреть в большом заведении.
1: В общем, все показывают все заведения.
2: На самом большом экране в Гомеле.
1: Да, вот это факт.
2: Это раз. И в понедельник мы будем...
1: Все это обсуждать.
2: С утра.
1: Фонные, вялые, но тем не менее будем. Ладно,
2: мы
1: давай
2: будем
1: поговорим
2: бодры.
1: Про Лигу конференции. Батэ в серии пенальти Эльбасани такие обыграли и прошли в следующий этап.
2: Так.
1: Это раз. Динамо Минская в серии пенальти обыграли Силекс.
2: У нас тут все в пенальти.
1: Да, и прошли дальше. Приятно, наши клубы все еще в Еврокубках. Но это ладно, это у нас клубы.
2: Как бы в серии пенальти обыграть суперлото?
1: Такое может быть, не знаю. Но я тебе так скажу, что рекомендовано нам сделать в выходные. Первое, оно же главное, Кубок Беларуси стартует. 1/16 финала, Гомель едет в Брестскую область, а именно в гости к Ниве Долбизна. Ну, местные жители говорят Долбизна, а Долбизна – это правильное название этого поселка. Едут, и там игра в 17:00. В случае прохода дальше, это уже будет стадия 1/8 финала. Приятно, надеюсь, так оно и будет. Это первое. Второе, господа, что еще интереснее. Перед финалом, перед матчем за третье место, завтра можно прийти на стадион Носорскую 1А. Посмотрите, как Бумпром сыграет с Арсеналом из Дзержинска. Это все еще Кубок Беларуси. Это все еще 1/16 финала. Домашний матч, вот, можно прийти, поболеть, посмотреть хороший футбол.
2: А потом посмотреть футбол высшего качества.
1: Ну, слушай, там...
2: Хотя не факт.
1: Да, Франция, Англия, они же показали, что могли, поэтому такое себе. А вот тут будет хороший футбол, приятный, плюс, опять же, там есть розыгрыши, подарки, все для хорошего зрителя. Поэтому приходим, наслаждаемся игрой, господа.
2: И Роналду плакать не будет. Это главное.
1: Не факт.
2: Не факт?
1: Не факт.
2: Хорошо.

0: Реклама на радио. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утростимуляторы.
1: 7 часов 55 минут. Завершаем первый час.
2: Быстро час пролетает.
1: Пятница, потому что пятница.
2: Да и вообще, потому что мы классные.
1: А еще к нам пришел Андрей Баранов.
2: Андрей.
3: Вы знаете, всегда говорили, что россиянам было дешево отдыхать в санаториях Беларуси.
1: Да.
3: А что теперь скажут, когда цены полностью сравняли с белорусами?
1: Да, в чью сторону сравняли? Что-то звучит немножко угрожающе.
3: Россияне и белорусы будут отдыхать в санаториях по одной цене.
1: Ну, не знаю, для кого это хорошая новость.
2: Это интересно будет послушать.
1: Это интересно.
2: А вот ты сам в санаториях отдыхал?
3: Конечно. Когда я работал преподавателем, у меня постоянно были санатории.
1: А постоянно были санатории? Так когда ты работал преподавателем?
2: Вот возникает вопрос, да, сразу. Ты вообще работал ли ты, Андрей?
3: Так в санатории я тоже вел предметы.
1: Какие предметы?
2: Это вот те учителя, которых всегда не любят. У тебя приезжаешь в санаторий отдыхать, да? А тебе говорят, нет, до обеда на учебу.
1: Знаешь, как встречали дети Андрея в санатории? Предмет Андрей.
2: Это точно. И на масленицу, возможно...
1: Сжигали табуретку.
2: Не без этого. А вообще хорошо учились на санатории дети?
3: Не, на самом деле дети в санаториях тоже учатся, не только отдыхают, не только... проявляют себя.
1: И не только-только. Там и Васька есть, и Петька. А что ты расскажешь нам в следующем часе из новостей?
3: Так это была...
1: А, это про санаторий? Я все понял. Хорошо, ждем следующий час.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире службы информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне открыл 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. Глава государства напомнил, без кого не было бы праздника и в чем нуждается мир.
4: Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты, организаторы «Славянского базара», без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятные в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства. Сцена Славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена, но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжает путь величайших мастеров, тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Рад буду вручить заслуженные награды и объявить 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» открытым.

0: В санаториях Беларуси цены для россиян и белорусов теперь абсолютно равны. Ранее гостям из России нередко предлагали более высокие тарифы, сейчас стоимость проживания, лечения и дополнительных услуг идентична, различается лишь валюта платежа. Такое решение принято в рамках союзного государства, загрузка санаториев на лето уже приближается к 100%, места раскупаются очень быстро. В Светлогорске прошел областной конкурс профессионального мастерства среди техников по искусственному осеменению животных Гомельщины. Участники состязания демонстрировали свои знания и навыки в трех номинациях: техник по искусственному осеменению животных крупного рогатого скота, районное звено и хозяйственное звенья. Победителям были вручены заслуженные награды, подтверждающие высокий профессионализм и вклад в развитие сельского хозяйства региона. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
1: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
2: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: Друзья.
3: Что такое? Что случилось? Ты таким тоном начал.
2: Пятница.
3: А,
2: да.
3: Всего-то.
2: Пусть немножечко люди задумаются о том, что сегодня пятница, и вдруг кто-то что не успел за неделю, у них осталось буквально вот, ну, несколько часов, чтобы успеть это сделать. И потом все. И потом отдых.
3: А потом можно в цирк пойти. Тем более мы в этом часе после погоды и песни разыграем 2 билета в цирк Шапито.
2: Шапито.
3: Называется он 13 метров. По Беларуси колесит. Вот, заехали и к нам, будут на Мазурова 112 17 июля в 12 часов.
2: Это где-то в районе Ледового дворца, если ты не
3: знаешь. Если кто не знает, видимо, где-то в районе Ледового дворца.
2: Это нормальный ориентир.
3: Вот. Ну и у нас есть 2 билетика на сие мероприятие.
2: Опять мы себе их не оставляем?
3: Мы себе их не оставляем. Нельзя. Фу.
2: Ну как так-то?
3: Оставить.
2: Где же дивиденды?
3: Дивиденды у банки. У той самой, куда ты гроши сховал. На полочке. Меж огурцами и помидорами.
2: А ты когда сам последний раз в цирке был?
3: Ой, давно. Честно, я был давно в цирке, потому что тот, кто был в КВН, в цирке не смеется.
2: Это понятное дело. Ты в КВН был очень давно, а в цирке?
3: В цирке еще давнее. Ну, не получается у меня чего-то. Все время, как приезжают, у меня то работы много, то не с кем одному, как ты знаешь. Сидит одинокий клоун.
2: Ты думаешь, тебя на работу там возьмут?
3: В том-то и дело, что нет, не возьмут.
2: Потом все уедут.
3: Еще, а я останусь.
2: А ты останешься, а кому это надо?
3: Еще раз напомню, разыграем мы все это дело в этом часе после погоды и песни. Будет вопрос двойной, причем, потому что на 2 человек же.
2: Ну да.
3: Поэтому и вопрос будет двойной.
2: Двойной вопрос, а ответ будет двойной?
3: Ответ тоже будет двойной.
2: Ничего себе.
3: Кто правильно и быстрее всех ответит, тот и получит свои пригласительные. Ну а мы пока о музыке этого часа расскажем. В этом часе Lucas & Steve, Oh My Lord. Селин, Burn With You. Владимир Пресняков, Выше облаков. Том Грегори, Glow in the Dark. А также появится Инна с песней «Моренито». Ну, открою сейчас парочка. Наталья Подольская и Регина Тодоренко с композицией «Подруга». Доброе утро!

0: аккумуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Ну ладно, и праздники.
2: И праздники. Итак, что сегодня можно отметить? А много чего.
1: Давай.
2: Во-первых, сегодня день дарения подарков.
1: Так.
2: Мое любимое дарение.
1: Да. И Костя, так.
2: Я дарю тебе свою улыбку.
1: Ты, позитив. Слушай, ты вот это, все вот это вот дешевое ты себе оставил.
2: Это где самое подарок? Ценное, что может человек
1: подарок
2: подарить.
1: Подарок где?
2: Подарок где? Карагандзе.
1: Начинается. Зажал, зажилил,
2: да.
1: Как всегда.
2: День зеленых глаз. Есть у нас у кого-нибудь зеленые глаза? Зеленые глаза. Ты зеленоглазый? Да, ну, разве
1: да,
2: ты зеленый?
1: Да.
2: Ну ладно, пускай будет. День этнографа.
1: Этнографа.
2: Этнографа.
1: Да.
2: День укоренившихся традиций. Тоже сегодня, видимо, эти два дня как-то связаны.
1: Возможно.
2: Всех этнографов, знакомых и незнакомых, поздравляем с вашим праздником. Всемирный день эмоджи сегодня. Эмоджи, эмоджи.
1: Ведь хорошая.
2: И вот это вот все. Отмечаем как? Правильно, общаемся только с помощью эмоджи.
1: Если вам до 15 лет.
2: Если вам после 45, тоже можно.
1: Да?
2: Да.
1: Там понятно?
2: Конечно.
1: Не знаю.
2: Там особо что, грустный смайлик, веселый смайлик. И подумаю, все.
1: Три, да?
2: Три. Больше не нужно общаться ничего. Тебе задают вопрос, отвечаешь.
1: Стоит задуматься над этим. Ладно, так,
2: и
1: давай.
2: Смайлик.
1: Что еще сегодня
2: празднуем? Эмодзи тебе задумал. Я же тебе говорю, стоит задуматься.
1: Что еще празднуем сегодня?
2: День рождения Диснейленда отмечается, ну, видимо, в США. Ну и вообще в
1: мире. Я думаю, парижского, он же, по-моему, самый главный.
2: И самый убыточный, так.
1: Да.
2: Смешной праздник. Всемирный день международного уголовного правосудия.
1: Международного.
2: Международного уголовного. Ну, это там, где. Вот. День арбитражного управляющего также сегодня. Международный день Фиргун. Или Фиргун. Не знаю, что это. Фиргун. Это не фамилия точно. Ну и в разных странах много чего. В Никарагуа день радости. В Швеции день водопадов, а в Австралии день пижамы. Эх, сейчас бы пижамку.
1: Давай водопад.
2: Давай в понедельник придем в студию в пижамах после футбола.
1: А вопрос...
2: Будем вести пижама-пати.
1: Пижама-пати это не проблема. Нас никто никуда не распижамит.
2: Нет, мы договоримся. Ребята тоже будут в пижамах с погонами.
1: Эти известные ребята, да.

0: Моя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай. Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Пора в ОМА. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Жары хочешь?
3: Конечно, хочу жару.
2: Самая высокая температура в Гомеле 17 июля была в 2010 году. А плюс сколько?
3: Да и давай уже, не угадаю все равно.
2: Плюс 35.
3: 35? Я хотел сказать. Вот честно, клянусь, но
2: было
3: не
2: сказал. Было 2 из 2 сегодня.
3: Да. А так, сегодня, 17 июля, в Гомеле области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы.
1: А вот я! Вот так вот обычно клоуны на манеже, помнишь?
2: Тебя не отпускают, да, я смотрю это.
1: Не отпускают, у нас же розыгрыш.
2: Ну и что?
1: У нас розыгрыш пригласительного билета на двух персон в цирк Шапито, 13 метров.
2: Так.
1: 17 июля это получается, вот,
2: надо
1: в воскресенье.
2: Делать.
1: В 12:00 начало на улице Мазурова, 112.
2: Не томи людей.
1: Правильно прислать нам ответы. Либо. На Viber 29 код 34 11 34 8. Либо.
2: Либо телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание FM.
1: Все это латинскими буквами. Гомель, нижнее подчеркивание FM. Там есть пост с нашей фотографией. Утро стимуляторов.
2: Вот туда и пишем комментарии.
1: Там про розыгрыш написано, да?
2: Так, все подготовились.
1: Кто правильнее пришлет быстрее, тут хорошо, что и там время показывает.
2: Слава богу.
1: Тот получит два билетика. Все элементарно. Вопрос будет двойной.
2: Двойной вопрос, и нужен двойной ответ.
1: Ответ, да. Первый вопрос, я считаю, легкий, а второй чуть-чуть придется подумать.
2: Давай.
1: Итак, все готовы?
2: Я готов.
1: А, я не слышу вас, люди, все готовы? Прикиньте, там в маршрутке.
2: Я не слышу ваших рук.
1: Итак, двойной вопрос. Почему, первый вопрос, почему цирк называется 13 метров, и как с этим цирком связана цифра 750? По-моему, элементарно.
2: Ну, первый простой, я с тобой согласен.
1: А как с этим цирком связана цифра 750? Ждем ваши варианты ответов. А пока немного музыки.

0: У нас рекламируются все. Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Жлобин. 17 июля гипермаркет «Билд» ко дню металлургов дарит скидку 16% на весь ассортимент. Скидка действует с 18 до 23.00. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку. Жлобин, улица Фоканова, 3В. Подробнее «Билд Шоп Бай». 1-29-114-00-61.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: «Утро-стимуляторы».
2: Мы
1: продолжается.
2: Здесь.
1: Мы вопрос задали, получили на него ответы. Теперь да. У нас есть дилемма.
2: У нас два товарища.
1: У нас два человека, которые прислали правильные ответы в одинаковое время.
2: Совпало.
1: Да, в Вайбер и в Телеграм-канал.
2: Да, так что сейчас мы решимся.
1: Сейчас мы решимся. Мы очень хотим созвониться.
2: С Андреем и с Эриком.
1: Да, чтобы они устроили небольшой баттл с нами по Вайберу. Там созвонимся через интернет. И было бы очень круто.
2: Да? Вот. Best of the best.
1: Вот сейчас Андрею написал. Андрей, если вы нас слышите, напишите, пожалуйста, в Вайбере. Я вам там...
2: Эрик готов с низкого старта.
1: Эрик готов, да. А вот пока мы...
2: Эрик футболистов всегда готов.
1: Он всегда готов, да. А пока мы здесь, кстати, ждем ответа, небольшая новость. Как совместить покупки и знакомства? Как ты думаешь, Артем?
2: Покупки и знакомства? Ну, это легко. Девушка пишет, познакомлюсь с добрым, щедрым молодым человеком, встреча в ТЦ.
1: Это надо в финские супермаркеты ехать.
2: А что там?
1: Там можно у входа брать специальную розовую корзинку. Цвет дает понять окружающим, что вы свободны и не против завести разговор. Ну, это для девушек.
2: В магазине.
1: Берешь розовую корзинку, и все, к тебе подходят мужики. Здорово, хочешь, оплачу корзинку.
2: Подходишь и смотришь в корзинку, что там накладено. И такой, не-не-не, я не потяну это.
1: Я не потяну. Я думаю, все потянут. Вот, ну а пока ждем ответа от нашего слушателя. Вот, и потом получается уже...
2: Ждем.
1: Между ними, да.
2: А ждем Андрея.
1: Ждем Андрея. Андрей, если вы нас слышите, выйдите, пожалуйста, на связь. Пока слушаем звонки «Я не я».

0: Утростимулятори на Гомель ФМ.
1: Ну что ж, пытаемся мы созвониться, так сказать.
2: С финалистами нашего высокоинтеллектуального конкурса.
1: Я не знаю, что-то у нас пока не особо получается. Андрей, поднимайте трубку. Где вы? Где вы там? Эрик, я вот пытаюсь как бы добавить участника. Вот. Но пока Андрей не возьмет трубку, у нас ничего не получится.
2: Ну, надеюсь, Андрей возьмет трубку. Напоминаю, друзья, у нас был розыгрыш с вопросами про цирк, цирк Шапито, который приехал к нам в Гомель. Находится он в районе Ледового дворца. Там вот можно будет прийти, да, посмотреть выступление.
1: 17 числа можно будет это
2: сегодня.
1: Все.
2: Сегодня.
1: Да.
2: Прийти, посмотреть. Слушай, вообще у нас много, получается, таких вот развлечений в эти пятницу, субботу, воскресенье. Сегодня цирк, завтра футбол и матч. Третье место по чемпионату мира. В воскресенье вообще все будут заведения наглухо забиты с вечера, потому что финал чемпионата мира Аргентина против Испании. Вдруг, кто еще не знает, ну как будто бы прямо вот событие мирового масштаба, которое хочется всем посмотреть, поэтому ажиотаж будет не детский. Если вдруг кто-то еще не успел найти себе место, где же что-то посмотреть, ребята, активизируйтесь, потому что билеты расхватывают как горячие пирожки, а также еще и места занимают во всех заведениях. Кто-то дома, кто-то еще где. Костя, я уже как могу тяну время.
1: Я не могу. Вот чего-то у меня здесь, понимаешь, не получается в Вайбере как-то.
2: Понял. Чистушки, да?
1: Так, сейчас попробуем еще раз. Так, Андрею звоним.
2: Пока звони Андрею.
1: Андрею звоним, Эрика добавляем. Слушай, Андрей, поднимайте трубку, да.
2: А вот отпуск лучше уходить, я вот думаю, с середины месяца или с конца месяца? Как вот удобнее? Целый месяц отгулять или разбить отпуск, получается, так на 2 месяца? Я просто теряюсь в догадках, как мне поступить со своим отпуском. Я вот так вот сам себе думаю и пока не могу. Так, Канзба на связи, пишет нам Эрик.
1: А Андрей все чего-то...
2: Андрей куда-то едет, говорил.
1: Андрей куда-то едет.
2: Может, он уехал уже?
1: Ну, Андрей, если вы уехали, то... Я не знаю. Так, Эрик, Андрей, давайте так. Если не получается у нас все-таки никак связаться...
2: Сейчас? Именно...
1: Да, сейчас мы задаем вопрос чисто для вас.
2: Да, вопрос чисто для Андрея и чисто для Эрика.
1: Да, Эрик и Андрей, надеюсь, вы нас слышите. Вопрос исключительно для вас. По цирку, опять же.
2: Нет, остальные тоже могут ответить, но уже в рамках своей проверки своих знаний.
1: Да, проверки знаний. В общем, там в этом цирке много чего будет. Там животные, пернатые, люди, кошки, собаки, кони, люди, в общем.
2: Смешались в кучу.
1: Смешались, но это же цирк.
2: Понятно.
1: Вот. Поэтому там есть собакины.
2: Они есть.
1: Вот, которые выполняют трюки.
2: Так.
1: Причем трюки не просто так, а на вертикальной лестнице. Какая высота вертикальной лестницы? Кто первый пришлет, тот и молодец.
2: Или кто будет ближе к ответу.
1: Да, можно число назвать любое, кто будет ближе к ответу.
2: Там типа 692 метра.
1: Вот что-то типа того. Или 13 метров, но в диаметре. У нас правильный ответ, кстати, да. 13 метров – это диаметр манежа, а 750 – это количество участников, которые размещают у себя внутри цирк 13 метров. Так, вопрос ребятам задали, а что у нас Андрей Баранов чем порадует?
3: Вот я люблю, когда мне новости подвязываются к вашим таким вот эфирам, потому что сейчас расскажу, как зарегистрировать животное через интернет. Уже будет такая возможность.
1: И такое тоже будет возможность. Ты вот сейчас не знаешь, в какую ты наступил дорожку, но да ладно. Любит Андрей Баранов подвязываться к нашим новостям. Ну, это пока молодой. Когда постарше станет, будет подвязывать помидоры. Но это все в следующем часе услышим. И пока слушаем Майли Сайрус.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 2019-2016. Подробности на diamante.by и по телефону +7 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне открыл 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. Главе государства подарили необычный и символичный букет цветов.
5: Я объявляю, что отныне президент Республики Беларусь и мое правительство берет под свое патронирование Витебский международный фестиваль искусств. Призываю всем. Призываю все патриотические силы общественных деятелей, руководителей органов власти, предпринимателей, трудовые коллективы и граждан Республики Беларусь оказывать помощь и поддержку в организации и проведении нашего фестиваля.
6: Уважаемый Александр Григорьевич, тогда в 1995 году мы вручали вам символичный подарок за решающий вклад в судьбу нашего фестиваля. Тогда это был всего один василек. А сегодня это целый букет славянского единства. В нем распустилось 35 васильков. Ровно столько, сколько исполнилось нашему фестивалю.
7: Дорогие друзья, Алена, я все понял. Никому не отдавай пока. Я почему говорю никому пока не отдавать? Я знал, что вы вручите мне этот подарок. Что тут ерничаешься? И я думал, а что с ним делать? Все подарки по закону, которые преподносят президенту, являются достоянием страны. Они не могут быть моими личными подарками, ну, за исключением там личных вещей. Я подумал, ну, оставлю я, наверное, в Витебске этот подарок. А потом подумал, а может быть, повыше его поднять? И принял решение. В новом музее истории, нашем национальном музее или во Дворце независимости, мы найдем хорошее место, потому что это знаковый момент.
4: К другим новостям, в Житковишском районе на трассе М-10 введен в эксплуатацию временный мост через реку Случ, который стал единственной прямой связью между Гомельской и Брестской областями. До открытия нового моста движение организовано по временной металлической переправе с однополосной организацией движения и регулированием светофорами. Временная переправа будет работать до осени 2026 года, когда планируется открытие нового моста. На портале электронных услуг «Е-Послуга» до конца года появится еще 8 административных процедур в сфере ЖКХ. В их числе регистрация домашних животных, согласование перепланировок помещений, также согласование установки индивидуальных антенн на крышах и фасадах зданий. Уже сейчас через портал можно встать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, внести изменения в такой учет, получить арендное жилье, а также заказать справки о составе семьи на численных субсидиях и льготах. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
8: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
9: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: Так, все-таки надо разобраться с розыгрышем. Так. Итак, у нас двое людей, Андрей и Эрик, которые прислали правильные ответы в одно и то же время. Поэтому...
3: Создали нам тут дополнительные проблемы.
2: Да, созвониться не получилось. Андрей где-то в пути, у него как-то там срывается связь. Поэтому им, ребята, чисто для вас дополнительный вопрос.
3: Да.
2: Который мы вам даже продублируем туда, в ваши соцсети. Итак, в цирке 13 метров выступают много кто. В частности, собачки есть там. У них есть уникальный номер. Они на вертикальной лестнице свои что-то там фокусы показывают. А вот какая высота этой лестницы, нам напишите, пожалуйста. Вот, можно точное число, если знаете. Если нет, хотя бы ближе кто будет, тот в принципе, и молодец.
3: А если сейчас они будут вдвоем ближе?
2: Если они вдвоем будут ближе, то я просто...
3: На это наши полномочия все.
2: Я возьму у тебя деньги и куплю им билеты дополнительно.
3: Вот начинается. Ты у нас богат, я женат, ты холостой, у тебя много денег.
2: Зачем ты меня так палишь?
3: А чтоб знала общественность, кому идти, зачем?
2: Не надо. Так, вопрос мы задали, ребят, все увидели. Присылайте, пишите в Viber прям вот ваши цифры. Кто первый, тот и молодец. Правильно, естественно, ответит. Ну, а у нас в этом часе еще будет молодежь.
3: Да, пообщаемся мы с молодежью. Мы умеем общаться с молодежью. Мы сами молодежные.
2: Недалеко ушли.
3: Пытались, не отпускают.
2: Мы ближе к молодежи с другой стороны уже, чем...
3: Это с какой же, мне интересно, сразу стало?
2: Ну, не с той, не с плюса, а с минуса, наверное, уже.
3: Нет, ты за себя говори. Я стильный, модный молодежи.
2: Стильный, модный. Молодец. Хорошо, ладно. Вот, у ребят есть время. В общем...
3: Эрик там уже написал ответ.
2: О, Эрик написал уже правильный ответ.
3: Не знаю, правильный или неправильный.
2: Правильный, 6 метров вертикальная лестница. Он правильно ответил. Так что, Андрей, я извиняюсь, но все-таки Эрик сегодня был быстрее. Поэтому билетики в цирк достаются ему. Эрик, вам напишем, расскажем, как это все забрать. Ну, а пока музыка этого часа. В этом часе Иван Зданюк «Больше не горит». Алак, dive into me. Бервульф, я с тобой. Дельта Гудрим, «Холограм». А также «Жара», «Девочка Луна». Ну а сейчас идет «Крис Кросс Амстердам», «My, oh my», «Доброе утро».

0: Салави, бейби.
1: В искусство можно превратить все, даже рекламу. Паравома. Монтажная пена всесезонная, 660 мл, всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка твоей страны.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: А у нас гости.
2: Ура!
1: Ну как гости? У нас тут уже полмесяца гости, практикантки.
2: Ест, спит и живет.
1: Да, и мечтает скорее, видимо, отучиться и пойти в взрослую жизнь. Вот одна из наших практиканток, мы вот сейчас попробуем ее в эфире, Дарья Грибова, студентка уже второго курса филологического факультета по специальности журналистика университета имени Франциска Скорины. У нас девчонки будут тут периодически еще.
2: Даша, здравствуй.
1: Доброе утро.
3: Здравствуй.
2: Будущее журналист.
1: Сразу в микрофон говорить ближе и громче. Попробуй еще раз сказать здравствуйте.
3: Всем здравствуйте.
1: Вот, молодец.
2: Вот оно сразу.
1: Вот так и продолжай. Ну что, молодежь?
2: Что вы к нам принесли интересного, веселого?
1: Что, чем живет молодежь? О чем ты хотела бы нам рассказать, поведать?
3: 17 июля в 19:00 во всех районах Гомеля будут проходить молодежные площадки. В программе подвижные игры, конкурсы, эстафеты, интерактивные площадки и многое другое. Мероприятия будут проходить в микрорайоне Хутор, парке Фестивальном, сквере имени Громыка, а также в Центре инклюзивной культуры. Вход абсолютно свободный, так что каждый желающий может их спокойно посетить.
2: Молодежная площадка – вещь хорошая.
1: Нас не пустят.
2: Чего? Там же заходи, кто хочешь, выходи, не плачь.
1: А если душою молод?
2: Да, слушай, я в свое время на таких работал. Приходишь, ставишь аппаратуру, настраиваешь, включаешь музычку кайфовую, там что люди приходят, поют, ты сидишь, отдыхаешь.
1: Даша, ты куда ходишь? Куда ходит молодежь сейчас?
3: На молодежные площадки. Все тусуются именно там.
1: Именно там?
3: Да.
1: А тебе где
2: фонтаны?
1: Больше нравится? А фонтаны?
3: И да. Фонтаны все любят. Главное вести здоровый образ жизни и не сидеть дома.
1: А сидеть в телефоне.
2: Знаешь, после таких слов сказать. С нами была Дарья, спасибо, что пришла.
1: Ну, специальный корреспондент. Нет, серьезно, что больше сейчас молодежи нравится у нас, белорусской? У нас еще, как бы, вот, интересно нам это? Чем реально живет белорусская молодежь? Куда ходите? Что нравится?
3: Ну, я очень знаю много людей, которым очень нравится спорт. Например, это может быть просто кататься на велосипеде каждый вечер.
2: Есть такое.
3: Это сейчас очень популярно.
1: Популярны два человека на скутере на этом.
2: Их все меньше и меньше.
3: Да, их все меньше, и я очень рада, что вместо самокатов к нам приходит старый добрый велосипед.
1: А ты на самокате каталась вдвоем?
3: Нет, мне страшно. Для меня это выглядит... Ну, очень страшно.
1: Очень. А, ну, обычно что, мальчик впереди, мужчина сильный, девушка сзади, не?
3: Голова дороже.
1: Слушай, хорошие, в принципе, голова дороже. Так, катание, спорт, чего еще? Какие фильмы смотрите вообще?
3: Какие выходят, такие смотрим. Но в основном все ждут Человека-паука,
1: так,
3: который уже совсем скоро выйдет в прокат.
1: Так.
2: В смысле, вот. Паука? Паука неинтересно. Смотри, его в декабре Marvel выходит. С доктором Думом. Вот это я понимаю.
1: Это сейчас интерес. Битва поколений. То есть нравится вот Человек-паук и прочее вот это вот?
3: Да.
1: А «Звездные войны» смотрите? Или это уже олдскульная тема?
3: Ну, кто-то смотрит, кто-то нет.
2: А какой такой самый старый фильм, который ты смотрела? Можешь вспомнить? Да. Самый старый фильм.
3: «Любовь и голуби», может. Наверное. Можно ли считать его старым?
2: Позвольте, я сниму шляпу.
1: У Артема нет шляпы, поэтому он снял скальп. Помахал им.
2: Как в виде в черных, просто кожу туда и обратно.
1: Кстати, смотри. «Звездные войны» вышли раньше, чем «Любовь и голуби», кстати, первая часть. Вот. А теперь меч Люка Скайуокера ушел с молотка за 3 750 000 долларов. Просто. Представляешь?
2: Опять же, вот тот же вопрос. Зачем? Ты бы купила вот что-нибудь из фильма?
1: Вот если бы у тебя было вот просто денег, вот неограниченное количество, что бы ты себе купила из какого-нибудь
2: из фильма?
1: Да.
3: Из фильма я бы, наверное, что-то из «Гарри Поттера» забрала себе, 100%.
1: Что-то швабра это... летающая. Мне... Что-то... О, не швабра, метла.
2: Швабра — это Таня Гроттер уже, извините. Что именно?
3: Я бы, наверное, забрала себе зеркало и належ, там, где желание.
1: Там, где желание?
3: Да.
1: То есть работать не хотите, молодежь, да?
3: Не, работать не. Все по желанию должно быть.
1: Вот честно, молодец, вот прям.
2: А, подожди, а ты видел, как желающая работать молодежь?
1: Да.
2: В каком году ты ее последний раз ее видел?
1: Это было в прошлом веке.
2: Я про это же.
1: Нет, на самом деле, Даш, спасибо, молодец, у тебя состоялся первый выход с дебютом, с почином.
3: Спасибо.
1: Вот, ну, а с нами была Дарья Грибова, студентка второго курса филологического факультета по специальности журналистики университета имени Франциска Скорины. Практикантки у нас еще будут на следующей неделе, так что послушаем, поузнаем. А пока у нас Элок, Dive Into Me.

0: Твоя реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
6: Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Сегодня, 17 июля, в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимулятори на Гомеле ФМ.
1: Ну да не снимай, блядь, слышь.
2: Алло, алло, алло, алло.
1: Да, кто
2: а что у нас тут за кино будет сегодня? Кино у нас сегодня будет с цифрой.
1: Кино с цифрой?
2: С X7.
1: Подожди, там 4 цифры я вижу. 1, 9, 9, 5.
2: Что за цифры?

0: Год выпуска фильма.
1: А, год
0: про
1: выпуска
0: эти фильмы.
1: Хорошо. Год выпуска фильма 1995. Он сегодня вышел в прокат много лет назад.
0: Получается, ему сегодня 31 год, получается.
1: 31 год?
0: Да.
1: Обалдеть, как время летит. Фильм называется «Семь».
0: Если кто не знает, слоган фильма: «Он возомнил себя богом и начал карать».
1: Да, фильм, естественно, триллер, детектив, криминал, драма режиссера Дэвида Финчера. В главных ролях Брэд Питт.
0: Закидаю пальцы. Морган Фриман.
1: Гвинет Пэлтроу.
0: Кевин Спейси.
1: Причем Кевин Спейси еще сказал: «Мое имя в титрах не указывать».
0: Джон МакГинли.
1: Да там все, там все молодцы. Там... Если вы не смотрели фильм «Семь», я не знаю, что вы в кино вообще видели в этой жизни, поэтому срочно исправлять недоразумение. О чем кино? Детектив, ветеран уголовного розыска, это Морган Фриман, вот, мечтает уже уйти на пенсию, уехать подальше от города, все надоело, грязь вот эта вот. И за 7 дней до пенсии на него сваливаются две неприятности.
0: Первое, это молодой напарник, который как раз таки играет Брэд Питт. И особо изощренное убийство.
1: Ну и опытный следователь определяет, что это, скорее всего, не просто единичное преступление, а серия. Ну и началось.
0: Да, 8,6 на IMDb, 8,3 на Кинопоиске, причем входит в топ-250.
1: На 56-м месте. Причем на IMDb 2 миллиона оценок.
0: Причем он не взял Оскара, да, в номинации «Лучший монтаж», он был номинирован. Но там тогда такие фильмы повыходили.
1: Что? Ну, не знаю. Ну и потом все-таки это больше триллер. И там, да, 18+, детям лучше такое не смотреть, потому что, ну, сами понимаете.
0: Не, ну, он взял номинации «Лучший фильм» и «Лучший злодей» в премии MTV, Британская академия наук его, академия киноделов его, также премию «Сатурн» он взял за лучший сценарий, за лучший грим. Короче, понабирал, но не Оскаров.
1: Ну, не Оскаров. Поэтому, кто не смотрел, смотрите. Кто смотрел, пересмотрите фильм «Семь».

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Так, поговорим про спорт, раз он Костя все возмущается, но уже про... Стоп, давай про хоккейный спорт поговорим.
2: А что, есть хоккей? Такая игра есть?
1: Да, есть такая игра, хоккей. Я, знаешь, я думаю, что перед сезоном мы должны сюда позвать тренера хоккейного клуба «Гобель», товарища Копотя, и расспросить у него про 2002 год еще раз, очередной раз. Но ладно. Тут КХЛ интересную вещь решили сделать, и внутри сезона, который будет длиться, проведут кубок.
2: Кубок в кубке?
1: Кубок в кубке. В честь 80-летия хоккея российского. Смотри, что интересного. 6 команд в нем будут участвовать. СКА, ЦСКА, Спартак, Динамо, Московская, Торпедо и Автомобилист. Они проведут суммарно между собой 30 матчей.
2: Автомобилист — это команда или водитель автобуса?
1: Получается, автобусолист получается. Нет, это команда, как автомобилист. Клубы будут использовать во всех этих встречах ретро-форму, вот, которые когда-то играли, начинали. Это интересно.
2: Слушай, там же вообще начинали без этих, без шлемов.
1: Да, или шлема были открытые очень.
2: Очень, ну там такое название. И плюс вратари были без масок, это вообще жесть какая-то.
1: Радуга хоккея.
2: Тут в масках ловят зубами шайбы иногда.
1: Морис Ришар, Визина. Эх.
2: А этот канадец, который до последнего играл без шлема, полевой игрок. Когда...
1: Я же говорю.
2: Это он, да?
1: Да, я просто забыл. Как-нибудь я сделаю тебе просветительский выпуск про начало
2: НХЛ. Я помню его лицо.
1: А потом он использовал маску, первый стал использовать маску, и она была вся в шрамах. Маска сама специально. Это было прекрасно. Но да, это было круто. Суть в чем? Этот кубок внутри кубка, да, дополнительный интерес для зрителей, потому что матч получается сразу за 6 очков. 3 очка для кубка и 3 очка... 2 очка для кубка и 2 очка в регулярном сезоне.
2: А это то, что их 6 как бы не дает им преимущество?
1: Нет, это внутри собой, внутри себя. Внутри они. Это получается свое внутреннее междуусобничек среди первых 6 команд.
2: The best from the best.
1: Жалко, Минского Динамо там нету. Но мы не первые, к сожалению, но мы были первые, кто был в КХЛ тоже.
2: Вот хватит. В следующем году все будет хорошо.
1: This is fact.

0: стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: И в завершении еще целых две новости про деньги. У нас Андрей Баранов присоединился. Андрей, хочешь про деньги?
2: Конечно.
1: Про чужие. Во-первых, еще одну вещь продали. Флаг Советского Союза, который побывал на Луне. Да, все это дело еще в 69-м, по-моему, и 66, вот забыл, то ли 66-й, то ли 69-й. Причем американский астронавт этот флаг установил, он с собой взял, там 10 на 15 такой, ну, в честь дружбы.
3: Миниатюрный.
1: В США, да, небольшой. Продали его на аукционе за 102 тысячи долларов. Нормально слетал, да? Вот. Ну и второе, как бы так сказать-то, связанная с Дональдом Трампом новость.
3: Давай.
1: У него есть оператор телесуфлера, в общем, как-то телесуфлерщик, да? И это вот телесуфлерщик заработал 100 тысяч долларов благодаря публичным выступлениям президента. Он взял, он же у него текст речи ему заранее скидывают, и он делал ставки на очень известном сайте, какие слова точно прозвучат в речи Дональда Трампа. Ты понял, как все можно
3: даже
1: было?
3: Даже такие есть ставки?
1: Даже такие. Ну, это сайт, где можно ставить практически на все. И вот теперь его заподозрили и будут привлекать, отправили его в неоплачиваемый отпуск, назвали позорником. Вот так вот.
3: А что он позор?
2: Всего нет, лишь заподозрили?
3: Нет, позорник, я знаю, почему он. Потому что он спалился.
1: Да.
3: Вопрос
1: Дональд именно... Фредович так не палится вокруг с нефтью.
3: Это факт, это факт. А что у нас с новостями, Андрей Баранов?
2: Расскажу, когда такое обстоятельство в городе есть над городом.
1: Есть. Еще есть под городом и вне города.
2: Я про картину Марка Шагала.
3: Не все могут смотреть завтрашний день.
1: Но картину Марка Шагала многие могут посмотреть. Но это все в следующем части узнаете. А с вами были Артем Аникин.
3: Всю неделю были и Константин Комко, между прочим, тоже. Завтра выходные. Услышимся уже в понедельник. Проведите выходные с пользой, с достоинством и с хорошим настроением.
1: Всем хорошего дня и выходных.

0: в Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире службы информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне открыл 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. Глава государства рассказал, кому не нужно лезть в политику.
4: Я посмотрел на себя самого в той поре, и я помню это. Ну вот я у Алены спрашивал, ну как ты, счастлива? Она тогда от имени творческих работников со слезами на глазах, с дрожью, я помню, как ты дрожала тогда, попросила меня, только не губите Славянский базар. Пусть он, может быть, послабее будет, чем где-то, но чтобы он остался. И я пообещал, вы это слышали, что наше это действо мы должны сохранить, чего бы нам ни стоило. И дождем заливало нас, и жгло солнцем. Всякое здесь было, мы вынуждены были крышу здесь взять под крышу наше творческое мероприятие, но мы его сохранили. И я счастлив. В своей долгой президентской службе это одна, прости меня за нескромность, из важных страниц. Хотя всего в этой жизни хватало. Но искусство, оно нам так сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве. Вот артистам, творческим работникам хочу сказать, делайте свое дело. Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал. Делайте свое дело, радуйте людей. Радостных дней у вас, у нас не так уж много. Поэтому то, что будет происходить на этом маленьком пятачке в Витебске, является обнадеживающим. Это наша жизнь, это наше будущее. Творите, созидайте. Насколько возможно, мы будем вам помогать. Знаете, где бы вы ни были, в Африке, в Америке, живете вы в Евразии, но вы знаете, Беларусь это мирный островок, где вы найдете всегда, как у нас скажут, притул. Где вы всегда найдете площадку для того, чтобы на весь мир заявить, что искусство – это и есть мир. Счастья, здоровья, успехов вам. Живите долго и радуйтесь.
3: Тридцать пятый международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске проходит под надежной охраной сотрудников органов внутренних дел, в том числе департамента охраны МВД. Специалисты ведомства круглосуточно обеспечивают порядок на ключевых объектах города. Особое внимание уделено сохранности ценных экспонатов, в частности полотна Марка Шагала «Над городом», доставленного из Третьяковской галереи и выставленного в художественном музее. И еще одна информация напоследок. Сегодня в Гомеле пройдет показ семейной приключенческой комедии «Поле чудес». Это фильм о мечте, надежде и простых человеческих радостях, которые вот уже много лет объединяет поколение. Киносеанс организует сквер имени Громыко. Начало в 20:30. Вход на мероприятие свободный. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
6: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим. пульсом.
7: Дай мне ударных!
6: Радиовечеринка «Электроника без границ».
8: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: вот одна из наших практиканток, которую мы вот сейчас попробуем сделать в эфире, Дарья Грибова, студентка уже второго курса филологического факультета по специальности журналистика университета имени Франциска Скорика. У нас девчонки будут периодически.
1: Даша, здравствуй.
2: Доброе утро.
1: Будущее журналист.
0: Сразу в микрофон говорить ближе и громче. Попробуй еще раз.
1: Давайте
0: продолжать. Ну что, молодежь?
1: Что же нам принесли интересного, веселого?
0: Что? Чем живет молодежь? О чем ты хотела бы нам рассказать? Пойдем.
3: 16 июля в 19.00 во всех районах Гомеля будут проходить молодежные площадки. В программе «Подвижные игры», конкурсы,
4: искусство
3: интерактивные площадки
4: все,
3: и многое другое.
4: Даже
3: мероприятия
4: рекламу.
3: Будут проходить в микрорайоне «Хутор», в парке фестивальном, в сфере...
5: Хочешь настоящий оффроуд? В «Крэзи Оффроуд» теперь есть вот все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, «Крэзи Оффроуд». Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Да, все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй в 100 отрядах всего за месяц. Ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
7: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343. I see the hurt in deep within your eyes. I just

0: darling. Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Современные технологии стремительно развиваются, и все больше сфер нашей жизни охватывают инновации. Одно из самых интересных достижений в мире оптики – умные линзы. Эти маловыразительные устройства готовы изменить то, как мы видим мир, предлагая множество дополнительных функций прямо перед нашими глазами. Устройство представляет собой специальные линзы, которые могут не только корректировать зрение, но и обеспечивать доступ к информации в реальном времени. Например, таким образом можно отображать уведомления с телефона, навигацию и даже медицинские данные.
1: Техно-джунгли.
2: Производители утверждают, что это устройство значительно упростит жизнь, позволяя пользователю оставаться на связи в любой ситуации. Представьте себе, вы гуляете по городу и можете видеть указания навигатора прямо в поле своего зрения, не вынимая телефон из кармана. Звучит как сцена из фантастического фильма. Вопрос цены на умные линзы пока не афишируется, ведь на данный момент это только образец, и этих линз еще нет в массовом производстве. Однако интерес к такой технологии привел к тому, что сейчас умные линзы стали темой обсуждения номер один. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Твоя реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
3: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
4: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
5: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
1: Июля в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Минская «Динамо» продолжит выступление в футбольной лиге конференции. После минимального поражения в Болгарии северомакедонского «Селекса» из Кратова 0-1, вице-чемпионы страны в Скопье в основное время взяли реванш со счетом 1-0 благодаря голу Евгения Малашевича. В овертайме этот результат не изменился, и все решилось в серии послематчевых пенальти 6-5 в пользу минчан. Во втором квалификационном раунде «Динамо» встретится с бакинским «Нефчем». Белорусская теннисистка Александра Соснович завершила выступление на турнире категории WTA-250 в Афинах. В 1/8 финала белоруска уступила чешской теннисистке Терезе Валентовой 3-6, 2-6. В первом раунде белоруска одолела в трехсетовом поединке российскую теннисистку Анну Блинкову 3-6, 6-2, 6-2. В четвертьфинале соперница

Первенцей Чешки будет россиянка Алина Корнеева. Соревнование в Греции завершится 19 июля. Хоккейный клуб «Витебск» и «Смоленский Славутич» начали серию товарищеских матчей перед стартом нового сезона в белорусском хоккее. Первый из трех спаррингов между командами прошел в «Смоленске» и завершился победой представителей «Витебска» со счетом 2-1. Автором решающей шайбы в середине второго периода стал нападающий «Медведей» Евгений Останков. По договоренности клубы провели овертайм и серию послематчевых бросков. Точнее, буллиты исполнили гости. Следующая игра состоится в «Витебске» в воскресенье. Третий поединок 21 июля примет «Смоленск». А на этом у меня все. С новостями спорта познакомил Андрей Баранов.

0: категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Я запрошаю вас на родину автора поэмы «Тарас на Парнасе» Константина Вероницына у населенный пункт Витебской области под назвой «Городок». Не дивно, что самый популярный фестиваль у этом регионе называется «Городецкий Парнас» – свято народной творчести, белорусской поэзии и фольклору. Традиционно у его программе яркие концерты с уделом творческих коллективов района и гостей из области, майстер-классы народных умельцев, выставы вырабов народной творчести, тарасовские понадворки ды тарасовские присмаки. Тут будет на что звернуть увагу не только аматорам литературы и фольклору, а и тем, кто захопляется спортом. У рамках свята проводится и автобусная экскурсия по вероницинских мястинах, а так само велопробег протяглостью некольки десятков километров про великие стайки и островляны, где народился и жил Константин Вероницын.
1: Легкое подороже.
2: Каля городка, неподалек от его заходней ускраины, проходит лыжа-роллерная трасса. Максимальная должина круга на ее складая 7,5 километров, а перопад вышини может досягать 28 метров. У залежности от обранной дистанции может изменяться колькость спусков и уздымов. Лыжа-роллерная трасса каля городка дейничая на протягу усяго года. Тут можно взять на прокат лыжи, ровары, тюбинги и інший спортивный инвентар. Трасса размещена сярод живописного соснового лесу, а поблизу находится озеро Луговое с пляжем, причалом для катамаранов, да іншей инфраструктурой, необходимой для отпочинку на природе. Добраться легче за все будет от Витебска, куда можно доехать на тягнику. Причем зручней на тем, что отправляется с вечера, а раницей прибывая в столицу Международного фестиваля мастерства «Славянский базар». А оттуль на автобусе до припинку городок. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.

0: Реклама на радио.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Музыка твоей страны.

0: Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Запомни, на 9.3.2006. Подробно 7 карат. Приходи, телефон плюс 7.5.1.6.89.77.78.
5: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Вузы Беларуси сегодня завершают прием документов на бюджетные места. Приемные комиссии в последний день приема работают до 18 часов. Сельскохозяйственные учреждения высшего образования и силовые вузы принимают документы до 19 июля. С 18 по 25 июля в вузах пройдут внутренние вступительные испытания. Зачисление на бюджет завершится 27 июля. Прием документов на платную форму продлится до 1 августа. Зачисление платников завершится 3 августа. МЧС напоминает о правилах безопасного поведения у воды в предстоящие теплые выходные. С начала купального сезона в водоемах страны утонули 71 человек, в том числе 5 детей. Основные причины трагедии – купание в состоянии опьянения в запрещенных местах и отсутствие контроля за детьми. Спасатели призывают купаться только в специально оборудованных местах, не заплывать за буйки, не оставлять детей без присмотра, избегать игр на воде и не подавать ложных сигналов бедствия. Берегите себя. Член Совет Республики Людмила Сапега накануне посетила пограничную заставу Новая Гута в Гомельском районе. Главной темой встречи с военнослужащими стало обеспечение безопасности жизнедеятельности, в том числе защита от кибератак и соблюдение правил дорожного движения. Сенатор поблагодарила пограничников за службу, подчеркнув, что охрана рубежей – фундамент стабильного развития страны. Архиепископ Гомельский Жлобинский Стефан посетил ежегодный приходской слет храма святого великомученика и целителя Пантелеймона в Гомеле. Мероприятие проходит по 18 июля на берегу реки Сож под девизом «Хорошо нам здесь быть». Владыка встретился с участниками, преподал архипастырское благословение и разделил с прихожанами общую трапезу. Такой формат помогает прихожанам лучше узнать друг друга, а новым участникам познакомиться с жизнью приходской общины. И на этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
8: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
9: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу. Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай стильные смарт-часы Huawei Watch GT6 в размере 41 мм до 14 дней работы без подзарядки. Со скидкой 31% за 549 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
0: Реклама на радио Гомель FM.
2: Телефон 343-343.
3: Улучшение краины.

0: категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Саундтрек к «Лихорадке субботнего вечера» Джона Бэдэма стал на несколько лет самым продаваемым альбомом всех времен, что, конечно же, неудивительно. Диско в 1977 году было самым популярным музыкальным жанром, и картина, воспевавшая его культуру, привлекала зрителей не в последнюю очередь музыкой. Главным поставщиком хитов для «Лихорадки» стала группа Bee Gees, три австралийских брата по фамилии Гибб, которые за 10 лет до этого прочно осели в чартах с психоделическими поп-песнями. Песнями вроде «To Love Somebody». Потом пережили долгий творческий кризис и главному фильму в карьере Джона Траволты вернулись в совершенно ином образе и с другой музыкой. «Stayin' Alive» – заглавная тема «Лихорадки субботнего вечера» – стала самой популярной песней в их карьере и превратила братьев Гибб из неудачливых ветеранов поп-музыки в ее самых востребованных звезд.

0: Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Моя реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Семнадцатого июля в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.by и по номеру 7176.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Шаг в будущее уже сделан. Американская робототехническая компания DeFi совершила настоящий прорыв. Она разработала инновационную обувь Sidekick специально для людей с ограниченными возможностями. Теперь преодолевать большие расстояния станет значительно легче. Устройство помогает двигаться быстрее и увереннее, делая каждый шаг ощутимо комфортнее. По сути, Sidekick — это первое в мире носимое устройство с питанием от лодыжки. Система состоит из двух элементов — удобных спортивных кроссовок и легкого экзоскелета, который надежно крепится на икру с помощью эргономичного ремешка. Внутри экзоскелета расположены аккумулятор и высокоточные датчики, непрерывно отслеживающие походку пользователя. Они в реальном времени считывают движение человека и мягко подталкивают ноги при каждом шаге, словно дают легкий импульс вперед, помогая сохранять ритм и снижая нагрузку.
2: Техно-джунгли.
1: Важное преимущество Sidekick – гибкая настройка уровня поддержки. Пользователь может выбрать один из нескольких режимов мощности в зависимости от своих потребностей. Минимальный режим слегка подталкивает ноги, придавая походке дополнительную энергичность и легкость. Средние уровни обеспечивают заметную поддержку, помогая сохранять темп при длительных прогулках. Максимальные уровни дают ощутимую помощь, идеально для преодоления сложных участков или в моменты повышенной усталости. Sidekick – больше, чем просто обувь. Это важный шаг к созданию по-настоящему доступной и комфортной среды, где технологии работают на благо каждого. Инновация DeFi не просто впечатляет своими техническими решениями, она меняет жизнь к лучшему, возвращая людям свободу передвижения и радость от прогулок. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техно-джунгли.
3: Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио. Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Фэмили Полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. В Беларуси увеличена надбавка к зарплате для ветеринаров. С нынешнего года стимулирующая выплата за специфику ветеринарной деятельности возросла со 155% до 200% от оклада. Надбавка теперь будет выплачиваться всем ветеринарным работникам бюджетных организаций, независимо от их ведомственной принадлежности. Также увеличены надбавки трактористам, машинистам в период агротехнических работ. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко провел переговоры с советником-посланником посольства России в Беларуси Владимиром Ваньке. На встрече обсуждалось сотрудничество в агропромышленном секторе, торговле и транспорте, а также взаимодействие бизнеса. Губернатор отметил, что Россия – основной экономический партнер региона. По словам главы региона, на территории Гомельщины работает около 520 организаций с российским капиталом, а товарооборот с этой страной за первые 5 месяцев вырос на 125%. «Знай наших» делегация молодежи Гомельской области отправилась в Витебск для участия в мероприятиях «Дней молодежи» на 35-м международном фестивале искусств «Славянский базар». В ближайшие 2 дня город станет центром притяжения для талантливой и целеустремленной молодежи со всех регионов Беларуси. Победители чемпионата мира 2026 по футболу впервые в истории получат чемпионские перстни. Они будут выпущены ограниченной коллекцией в количестве 2026 штук, 30 из которых будут предназначены для победителей. Остальные украшения будут доступны для покупки по всему миру. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Новости искусственного интеллекта.
5: Радио «Гомель FM» подружилась с Алисой.
6: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
5: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель FM».
6: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
7: Включаю радио «Гомель FM».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
4: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Моя реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Паравома. Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Семнадцатого июля в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Жлобин. 17 июля. Гипермаркет «Билд» ко дню металлургов дарит скидку 16% на весь ассортимент. Скидка действует с 18 до 23.00. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку. Жлобин. Улица Фоканова, 3В. Подробнее «Билд Шоп Бай». 1-29-114-00-61.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
8: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
9: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио. Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
1: Пора в ОМА. Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: В Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции по диаманте 2006-го. Подробности на diamante.by или по телефону +7 29 689 77 78.
4: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. В НДЦ «Зубрёнок» состоялся единый день правовых знаний. Для участников смены «Зубря скритом» или «Лето на одной волне» был организован турнир по образовательной игре «Выбор бай». В интерактивном формате воспитанники закрепили знания законодательства Республики Беларусь, обсудили социально значимые вопросы и повысили уровень правовой культуры. Игра вызвала живой интерес у подростков и способствовала формированию осознанной гражданской позиции. В интернете активно обсуждают случаи жестокого обращения с животными, но нередко люди делают поспешные выводы и без разбора публикуют эмоциональные видео. Зачастую обвинения в адрес взрослых и детей не имеют подтверждения, подозреваемые вовсе не причастны к причинению вреда животным. При обнаружении факта жестокого обращения следует помочь животному и сообщить о происшествии по номеру 102, а не снимать контент ради просмотров. Сотрудники милиции оперативно проверяют все сообщения, действиям как виновных в насилии, так и распространителей непроверенной информации дается объективная правовая оценка. На встрече председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко с советником-посланником посольства России в Беларуси Владимиром Ваньке обсуждался вопрос открытия в Гомеле отделения посольства России. Губернатор отметил, что регион всегда открыт к сотрудничеству и готов поддержать конструктивные идеи и проекты. Открытие отделения, по мнению главы региона, активизирует белорусско-российское сотрудничество и укрепит интеграционные связи в рамках союзного государства. В Гомеле и крупных городах области стартует профилактическая акция «Трезвый двор». Сегодня работники милиции совместно с добровольными дружинами предприятий и организаций проведут масштабное мероприятие по обеспечению правопорядка. Особое внимание будет уделяться борьбе с распитием спиртных напитков в общественных местах. За появление в них состояния опьянения или распития алкоголя предусмотрен штраф до 8 базовых величин. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Худшее не краины.
6: Ваня любимый человек, нелюбимый смотрят фильм.

0: Твоя реклама.
1: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой 301 рубль за 2499 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
5: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Семнадцатого июля в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко на открытии Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске вручил две специальные награды президента Беларуси через искусство к миру и взаимопониманию. Впервые в истории фестиваля этой награды удостоились сразу два деятеля. Одним из лауреатов стал народный артист России Александр Зацепин, который в этом году отметил столетие. Вторым лауреатом стал автор гимна «Славянского базара», композитор, народный артист Беларуси Леонид Захлебный. Их два именных василька появились на аллее лауреатов специальной награды в преддверии гала-концерта открытия фестиваля в Витебске. Объявлен конкурс на соискание премии СНГ 2027 года за достижения в области качества продукции и услуг. Состязание проводится один раз в два года. Претендовать на премию могут организации, производящие продукцию или оказывающие услуги при следующих условиях: выход в финал национального этапа конкурса, подтверждение качества продукции или услуг в течение минимум двух лет и осуществление экспорта в одно или несколько государств-участников СНГ. В Гомеле прошли областные соревнования фельдшерских бригад скорой медицинской помощи, в которых приняли участие 15 команд со всего региона. Состязания проходили на промышленных зонах крупных предприятий, где команды демонстрировали свои навыки на 5 тематических локациях. Победителем соревнований стала бригада скорой помощи Добрушской центральной районной больницы. Второе место заняла Житковичская ЦРБ, третье – Реческая ЦРБ. В Гомеле 19 июля состоится культурно-спортивное мероприятие «Вечер футбола». Жители и гости города смогут увидеть решающий матч чемпионата мира по футболу, противостояние Аргентины и Испании. Для всех гостей в 21:30 в фойе кинотеатра имени Калинина будут организованы конкурсы и розыгрыши. Начало трансляции запланировано на 22:00. И на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадио компании «Гомель».

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176. Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
7: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

зал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Моя реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Семнадцатого июля в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио. Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
1: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103,3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Заходи на сайт 2016, пожалуйста, 7 карат. Кавай, телефон плюс 7529-689-778.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». Микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. О достижениях лесной отрасли Беларуси рассказал министр лесного хозяйства Александр Кулик на международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию органа управления лесным хозяйством нашей страны. В этом году лесистость Беларуси достигла 40%. Увеличение площади лесов на миллионы гектаров – это результат колоссального труда, проделанного лесоводами, отметил глава ведомства. Акцию по сбору стекла и стеклобоя объявили в Гомеле. Мероприятие продлится до 22 июля. Приемные пункты в разных районах города, куда можно принести стеклобой, расположены по улицам Маневича, Косарева, Украинской, в районе 5 километра Речского шоссе, полигон ТКО. В случаях, когда накопился большой объем стекла, граждане могут вызвать передвижной пункт сбора вторсырья, позвонив по телефону диспетчерской службы 8044-777-56-67. Новый троллейбусный маршрут номер 16А, микрорайон Кленковский по кольцу, вводится с 1 августа в Гомеле. Он будет курсировать по восточному обходу по будням и в выходные дни. При этом отменят рейсы автобусного маршрута номер 27, микрорайон Кленковский, вокзал. Новый троллейбус повысит и регулярность перевозок. Актуальное расписание и схема движения будут опубликованы в мобильном приложении «Транспорт.Бай», а также на официальном сайте «Гомель-Облпассажир-Транс». Еще одна информация напоследок. Археологи нашли в Египте золотые языки для общения мумий с богами. Обнаружено 18 границ. В захоронениях нашли 24 золотых языка. Отметили, что амулеты помогали умершим произносить священные формулы на суде Осириса. Помимо того, ученые нашли 2 скелета, статую Афродиты и жертвенный алтарь, напоминающий ложную дверь между мирами живых и мертвых. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
8: Опять вставать?
9: Куда?
10: Зачем?
9: Который час?
11: Можно я сегодня никуда не пойду?
12: Тяжело просыпаетесь?
13: Да еще 5 минут еще.
14: Вам помогут утростимуляторы.
15: Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день. На связи областного управления МЧС, у микрофона Вероника Матусевич. За минувшие сутки в области зафиксировано 4 пожара. Предположительно, по электрическим причинам в деревне Стукачевка Гомельского района произошел пожар в жилом доме. А вероятно, неосторожное обращение с огнем привело к пожарам нежилого дома в агрогородке Горочичи Калинковичского района и жилого дома в областном центре по улице Дурягина. К счастью, пострадавших нет. Уважаемые радиослушатели, будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки. Не эксплуатируйте неисправные электроприборы и не перегружайте электросеть. Установите в каждой жилой комнате своего дома автономный пожарный извещатель, который при возникновении задымления подаст громкий звуковой сигнал и предупредит вас об опасности. Берегите себя и своих близких.

0: Твоя реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Восемнадцатого июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 26 до 31 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Анна Смирнова. Здравствуйте. Белорусские футбольные клубы по итогам первого раунда европейских кубковых турниров получат от УЕФА более 2 миллионов евро. Дебютант Еврокубков МЛ Витебск, уступивший Румынской университете в квалификации Лиги чемпионов, заработал 960 тысяч евро. Борисовский Батэ и Минская Динамо, пробившиеся во второй квалификационный раунд Лиги конференции, получат по 700 тысяч евро. Сейчас в общей таблице коэффициентов УЕФА Беларусь занимает 45-е место. Если после завершения нынешнего еврокубкового сезона наша страна останется в топ-50, то в двух следующих сезонах будет представлена в континентальных турнирах четырьмя командами. На следующей неделе белорусские клубы футбольные проведут стартовые встречи второго круга квалификации Лиги конференции. МЛ Витебск 23 июля в номинальном домашнем матче с Венгрией примет черногорскую Сутьеску. В Азербайджане Батэ встретится со швейцарским Сионом. В Баку Минская Динамо будет соперничать с Нефтчи. Ответные поединки состоятся 30 июля. Матчевая встреча по легкой атлетике среди молодежных команд союзного государства пройдет в эти выходные на Национальном олимпийском стадионе «Динамо». Участие в традиционных соревнованиях примут лучшие молодые спортсмены Беларуси и России, которые определят призеров в двух возрастных категориях: среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 20 лет. В младшей группе будут разыграны 40 комплектов наград, а в старшей – 28. В каждом виде программы в категории Ю-18 выступят по 3 человека от обеих команд, а в группе Ю-20 – по 2. Также к участию в турнире допущены атлеты, выступающие лично. И на этом у меня все. С новостями спорта вас знакомила Анна Смирнова.

0: У нас рекламируются все.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Необычный продукт на стыке гастрономии, музыки и передовых технологий. Леденец Lollipop Star воспроизводит музыку прямо во время еды. Новинка не требует наушников, динамиков или подключения к смартфону. Достаточно просто прикусить сладость коренными зубами, и вы услышите мелодию, звучащую словно внутри головы. Секрет устройства кроется в технологии костной проводимости. Она давно известна и активно применяется в специализированных наушниках для спортсменов и людей с нарушениями слуха. В случае с леденцом принцип работы следующий. После нажатия кнопки активации миниатюрный вибромотор в ручке создает механические колебания, которые передаются через зубы и кости челюсти прямо во внутреннее ухо, минуя слуховой проход. Такой способ передачи звука не влияет на восприятие окружающих шумов. Внешне Lollipop Star почти не отличается от обычного леденца на палочке, однако в его ручке аккуратно спрятаны все необходимые электронные компоненты. Кнопка активации, миниатюрный вибромотор, управляющая плата и встроенный аккумулятор.
0: Техноджунгли.
1: Разработчики уделили особое внимание безопасности. Все электронные компоненты полностью изолированы от съедобной части конфеты, а корпус надежно защищен от влаги и слюны, что исключает риск короткого замыкания или повреждения начинки в процессе использования. У новинки есть несколько важных особенностей, которые стоит учитывать. Во-первых, леденец рассчитан на одноразовое использование. Встроенной батареи хватает ровно на одно воспроизведение трека. Повторное использование или подзарядка не предусмотрены. Во-вторых, частотный диапазон ограничен, низкие частоты почти не ощущаются. Основной акцент сделан на средних частотах, что связано с физическими ограничениями технологии в таком компактном формате. В-третьих, громкость и четкость звука могут варьироваться у разных людей. Чем сильнее прикус, тем отчетливее воспринимается мелодия. Компания выпустила три версии продукта, каждая со своим звуком и эксклюзивным треком. Персиковый вкус сопровождается треком «I Spice», черничной композицией «Acon», а лаймовой песней «Armani White». Подключить леденец к другим устройствам, заменить композицию или прослушать трек повторно невозможно. Музыка доступна исключительно через конкретный экземпляр сладости. Lollipop Star — это яркое воспоминание о том, как однажды музыка пришла к нам через леденец. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив — двигатель прогресса.
0: Техноджунгли. Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: Новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Названы обладатели премии детского музыкального конкурса «Витебск». Гран-при конкурса получила белорусская Елизавета Цуприк, которая набрала максимальное количество баллов по результатам двух конкурсных дней. Первая премия досталась исполнительнице из Румынии Лючии Байко, вторая – Жасмине Тузеловой из Казахстана и Кире Абрамовой из Израиля, третья – Валерии Шевченко из России и Елице Малаковой из Болгарии. Временные перебои водоснабжения возможны в Гомеле. Это связано с инженерными мероприятиями по защите от паводка жилого района Старая Волотова и населенного пункта Плюсы Гомельского района. Перераспределение потоков воды приведет к неустойчивому водоснабжению, характеризующемуся снижением давления водопроводной сети города. Временные отклонения от установленных нормативных показателей могут фиксироваться у потребителей Центрального, Железнодорожного и Советского районов города. Областной конкурс профессионального мастерства среди техников по искусственному осеменению животных Гомельщины прошел в Светлогорске. Участники состязания демонстрировали свои знания и навыки в трех номинациях: техник по искусственному осеменению животных крупного рогатого скота, районное звено и хозяйственные звенья. Победителям были вручены заслуженные награды, подтверждающие их высокий профессионализм и вклад в развитие сельского хозяйства региона. Еще одна информация напоследок. Робота-собаку для тушения пожаров показали в Китае. Робот способен передвигаться по сложной местности, перевозить тяжелый пожарный рукав и дистанционно подавать мощную струю воды прямо в очаг возгорания. Такие машины помогают пожарным работать в опасных условиях, снижая риск для людей при ликвидации лесных и промышленных пожаров. А еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Нужно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

0: Всем привет! Вы на Гомеле ФМ, у микрофона Аня Мишна. На часах 16.07. Все-таки последний час пятницы – это по-особенному волшебное время, когда тело еще в офисе, а душа уже разжигает мангал или заказывает пиццу. И именно этот час длится дольше, чем весь понедельник. А мы начинаем наш вечерний эфир и не дадим вам скучать. В этом часе послушаем.
1: Я выдыхаюсь от женщин.
0: Музыкальное полотно «Как опасно любить на полную мощь». А ведь как иначе? Иван Дятлов, «Я выдыхаюсь».

Идеальный трек для тех, кто ищет неиссякаемый огонь. Лорен, Тетоу. Песня «Флирт» со вкусом лета. Таня Терешина. «Такси. Черника».

А ведь если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. Саша Санда, Маяковский. Продолжает наш вечер Кэти Перри «Watch It Burn». Трек посвящен праву человека на искренний гнев-эмоцию, которую певица подавляла в себе долгие годы.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай премиальную модель 2026 года. 4K QNED телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца от 137 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: порога.
1: Никита Камадея представляет собой яркий пример артиста, который сделал себя сам. После 9 класса он поступил в лицей на строительную специальность и изначально не планировал связывать жизнь с музыкой. Все изменилось, когда артист решил освоить гитару и попал в зал репетиции заслуженной студии эстрадной песни «Серебряная трель». Именно это определило его дальнейшую судьбу. Сингл «Время» стал одной из центральных и самых зрелых работ в дискографии исполнителя. Трек определяет внутренний мир, заставляя очнуться и понять, что наши внутренние часы тикают, и проживать их нужно каждую минуту осознанно, перестать злиться на тех, кто не оправдывал наши ожидания. Да, это горько, но в то же время и прекрасно, ведь впереди свобода, жизнь и свобода. И вот именно об этом хрупком балансе чувств исполни дальше Мэдисон Бир в треке «Баттерсвит».

Выступая на вечеринке на Ибице, испанская певица Лола Индиго восхищала фанатов не только ярким и энергичным шоу, но и своим чувством юмора. Женщина попала в ситуацию, которая у многих вызвала бы какую-то некую неловкость. Артистка резко тряхнула головой, и с ее головы слетел парик. Ну, вместо того, чтобы смутиться и растеряться, Лола просто подняла парик с улыбкой, помахала искусственной шевелюрой публики и продолжила петь, как ни в чем не бывало. Уже позже рассказала о том, что случилось уже в соцсетях, прикрывая якобы лицо рукой от стыда. За такую самоиронию прозвали Лолу легендой, королевой, с которой стоит брать пример. Да, далеко не все наделены шикарной густотой волос, длиной, идеальным состоянием. Артисты — люди публичные, естественно, надо выглядеть идеально. Ну, подумаешь, упал парик. Сейчас процедура по наращиванию волос достаточно известна, и многие пользуются этой возможностью не только париками. Почему бы и нет? И, кстати, много примеров людей знаменитых, которые в поддержку девушкам сами прилюдно снимали парики и накладные челки, показывая свои настоящие волосы, что все мы абсолютно на равных зависим от генетики, и надо уже любить то, чем наградила нас природа. Ну, если есть возможность переоблачиться в рыжую бестию или Рапунцель благодаря парикам или наращиванию волос, ну и на здоровье. Главное, чтобы вы, смотря в зеркало, говорили себе, что вы самые лучшие, самые красивые и самые неповторимые.

0: Моя реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343-343.

0: Are you coming in or what?
1: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
2: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
3: Завтра, 18 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 31 градус. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
4: Музыка твоей страны.
5: Он давно не слушал пение птиц. У него причина вечно занят, и она движением ресниц никого не манит.

Наверняка многие из нас в детстве пополняли копилку своими карманными средствами. Хотя некоторые и сейчас имеют дома подручную копилку для мелочи. Да и не для мелочи копилка тоже нужна, но побольше. Это понятно. Так вот, в Колумбии создали самую большую в мире свинью-копилку. Там появилась удивительная достопримечательность. Это гигантская свинья-копилка. Построена из глины, бетона и стальных конструкций. Все желающие могут войти внутрь этой необычной скульптуры. Там находится небольшая такая выставка, посвященная истории копилок, ну и так далее. По традиции, как и положено, у свинки-копилки имеется отверстие для монет. И любой может опустить туда купюру. Кстати, вот, внимание, представители книги рекордов Гиннесса, свинка тоже уже привлекла, ее официально признали самой большой копилкой в мире. Вот так. Я вот сколько не пыталась пополнять копилку свою домашнюю, не получалось. Хватало буквально на пару дней сил. Да и в сознательном возрасте люди не все умеют копить. Для этого, собственно, и существуют банки. Положил и забыл, а процент капает. Ну, прикольно же.

0: Минелли – это яркая румынская певица, композитор и автор песен, которая завоевала мировую известность. Петь артистка начала еще в 11 лет, создав группу в своем родном городе Слободе. В треке «Джоли» Минелли поет о поиске самой идеальной и настоящей любви. То наш следующий трек возвращает нас в реальность, где магия чувств начинает потихонечку угасать. Когда обещания теряют силу, а красивые слова превращаются в замкнутый круг. Наступает момент усталости. Об этом эмоциональном тупике трек, который знает каждый, споет Пава. «Повторяешься».
1: Голоса Беларуси.

0: Реклама на радио.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Пора в ОМА! Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

Вы на Гомеле ФМ на часах 16.52 у микрофона Аня Мишина. Итак, заметка. Именно в тот момент пришло озарение. Диванный образ жизни затягивает, как болото. Мозг без задачи начинает ржаветь, а кот теряет уважение к хозяину. Ребят, поэтому, если вы вдруг искали интересную и креативную работу, информация для вас. Вакансия SMM-специалиста. Если вы знаете алгоритмы работы социальных сетей, умеете создавать интересные визуалы, вы креативны, коммуникабельны, грамотны и внимательны, у вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды на Гомеле ФМ. Отправляйте резюме на почту ok@tvr.gomel.by или присылайте в директ в Инстаграме.

0: На часах 16:58. Первый час подошел к завершению, но есть в запасе еще два. Анна Свердлова у нас тут, и сейчас нам картинка расскажет.
1: Да, привет, привет, привет. Привет, Аня.
0: Привет!
1: Аня, да, не забудь добавить. Да. Я вам расскажу, во-первых, о том, что отделение посольства России планирует открыть в Гомеле. Расскажу о том, как спасатели в Брагине помогали подростку снять кольцо. Аккуратнее будьте с такими вещами.
0: Вот это, конечно.
1: Да, потом
0: конечно.
1: Еще расскажу, что запреты и ограничения на посещение лесов, где введены, и что с этим делать. Вообще, выходные все-таки, я так подозреваю, люди поедут на природу, ну и
0: конечно,
1: закончим.
0: Конечно, дождь-то не ожидается.
1: Да, закончим все это дело классной очень новостью о новых разработках ученых. Мы следим за этим.
0: Подробнее буквально скоро. Друзья, а мы с вами услышимся в новом часе. Пока слушаем Миа Бойко «Экспонат». Это трек о женской самооценке.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте. Всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Здравствуйте. Отделение посольства России планируют открыть в Гомеле. Этот вопрос обсудили председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко и советник-посланник посольства России в Беларуси Владимир Ваньке. По словам Ивана Крупко, Россия остается главным внешнеэкономическим партнером региона. На нее приходится более 80% внешнеторгового оборота Гомельской области. Сегодня около 500 предприятий региона поставляют свою продукцию на российский рынок, а крупнейшими партнерами являются Москва, Санкт-Петербург, Московская, Брянск, Орловская и Челябинская области. Спасатели помогли подростку снять кольцо в Брагине. Сегодня днем в пожарную часть номер 1 Брагинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям мама привела подростка. На пальце его руки было надето кольцо, которое из-за отека самостоятельно снять не получилось. Спасатели при помощи гравера срезали ювелирное изделие. Медицинская помощь мальчику не понадобилась. Запреты и ограничения на посещение лесов введены во всех районах Гомельской области. Перед планированием выходных внимательно изучите интерактивный онлайн-сервис на официальном сайте Минлесхоза. Карта помогает оперативно контролировать пожароопасную обстановку. Ситуация в лесах меняется стремительно, поэтому проверить данные стоит прямо перед тем, как вы собрались отдохнуть в лесу. Еще одна информация напоследок. Ученые разработали радиопрозрачное покрытие для защиты систем связи от непогоды. Новое полимерное покрытие предназначено для защиты куполов из стеклопластика, которое укрывает чувствительное оборудование от влаги и ветра. Применение такого состава позволит более чем в два раза увеличить срок их службы. О развитии событий в начале следующего часа. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Новости искусственного интеллекта.
2: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
3: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
2: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
3: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
4: Включай радио «Гомель ФМ».

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть». Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Категория программы 16+.

0: На часах 17.06 в Энагомеле ФМ, у микрофона Аня Мишина. Ученые доказали, что ожидание отдыха приносит больше радости, чем сам отдых. Как вы думаете, ученые правы? А в 17.00 мозг вырабатывает огромную порцию дофамина, гормона радости. С удовольствием с вами эту радость буду разделять еще 2 часа под классную музыку и интересные всякие истории. А мы продолжаем наш вечерний эфир. В этом часе послушаем. Окунемся в ночной рок-триллер о любви от Soda Love на красный.
1: Что ждется поворотом, когда вдалеке закат погаснет.
0: История о человеке, который ищет неоновые огни и танцпол. Muse Night Shift Superstar.

тот случай, когда простое приветствие способно растопить любой лед. Сигала, hello. А продолжает наш вечер Арсенева, и трек «Не такая», как прощание с тем, что больше не греет, и уверенный шаг в свою личную свободу.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Жлобин. 17 июля гипермаркет «Билд» ко дню металлургов дарит скидку 16% на весь ассортимент. Скидка действует с 18 до 23.00. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку. Жлобин, улица Фоканова, 3В. Подробнее «Билд Шоп Бай». 1-29-114-0061.
3: Хочешь настоящий оффроуд? В «Крэзи Оффроуд» теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, «Крэзи Оффроуд». Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Группа One Republic — это уникальный феномен в современной музыке, за историей которого невероятно интересно наблюдать. Она стала одной из первых, кто прославился без поддержки лейблов. Группа принципиально отказывается загонять себя в рамки одного жанра, поясняя, что если песни хорошие, неважно, инди — это рок, поп или хип-хоп, для создания треков они используют необычные инструменты, например, виолончель или альт. Группа обожает писать музыку для масштабных визуальных проектов. В своем треке «Invincible» Райан Тедер поет о моменте абсолютной силы. Но любая броня крепкая лишь тогда, когда внутри есть живое, настоящее сердце и большая цель. А самое главное – мечта. О том, как важно беречь внутреннее тепло и лететь навстречу цели, исполняя свои самые заветные мечты. Прямо сейчас исполнит Настя Кравченко.
1: Музыка твоей страны.

попалась в сети видео, где девушка-корреспондент в прямом эфире что-то рассказывала на камеру, а в это время подлетел огромный то ли жук, похожий на шмеля, то ли, ну, в общем, что-то длинное, большое и с лапками. Ну, не суть. Главное, что девушка стойко держалась, пока не закончила репортаж. Потом, естественно, судорожно убирала этого жука. А многие же люди боятся такого всякого, без привязки даже к принадлежности пола. Вот скажу честно, я бы не смогла. Вот как ни крути, я бы не удержалась. Поэтому, если когда-нибудь в моду войдут летние скафандры, к примеру, из дышащей ткани, я куплю первое. Первым делом пойду в лес наслаждаться природой, не боясь, что кто-то укусит, подлетит и съест. А если серьезно, то это довольно нешуточная фобия. С этим нужно бороться. Правда, как? Пока не знаю. Но как только узнаю, обязательно с вами сразу же поделюсь.

0: Твоя реклама.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
3: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
4: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
8: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Завтра, 18 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 31 градус. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

0: У нас рекламируются все.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданный дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Так, ребят, немного юмора. Смешная заметка. Когда женщина говорит, что любит детей больше, чем мужа, не верьте. Детей она может оставить соседке, а мужа никогда. Один комментарий под этой заметочкой есть. Девушка пишет: «Я и мужа, и детей оставила соседке, она с них глаз не спускает». Ну, это хорошо, когда так. А вдруг муж приболел? Ну, можно же соседку попросить, правильно? Заглянуть, узнать о здоровье или как вы считаете. Так что всем, ребят, желаю хороших соседей, у которых и самому можно остаться, если вдруг ключ потерял. Ну, бывает, а что?

«Проститься» вошел в масштабный трибьют-альбом «Звезды считают нас». В этой песне музыканты сохранили душевность оригинала, но добавили современное поп-звучание, фирменный драматизм Димы Билана и мягкого вокала Мари, где пара в дуэте умеют говорить друг другу «прощай», но за каждым осознанным расставанием всегда следует новая история, новая загадка. А одной из самых загадочных женщин в истории мировой поп-музыки была Билли Джин, та самая девушка из хита Майкла Джексона. Предлагаю перенестись на танцпол и окунуться в свежий взгляд на вечную классику проекта «Curly Hook» и трек «Билли Джин».

0: Реклама на радио.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
2: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Вечер на Гомеле представляет компания «Автосеть».
5: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вы на Гомеле ФМ на часах 17:50 у микрофона Аня Мишина. Случилась следующая история в Канаде. Медведь на поле для гольфа стащил сумку с клюшками у игрока. Непонятно, чем же привлекла зверя. Привлекли клюшки, но именно сумку наглый вор украл прямо с гольф-кара. Очевидцы не только любовались на странное преступление, но и заметили, что вдалеке медведя поджидал второй медведь. Сообщник? Правда, неизвестно, удалось ли пострадавшему игроку вернуть обратно свои клюшки, сумку, точнее, с клюшками. В процессе того, как зверь стаскивал сумку, то, естественно, недовольно рычал. Люди кричали, создавая шум для того, чтобы отпугнуть. А это еще больше, видимо, злило медвежонка. Но медведь сделал вид, что не понимает человеческую речь. Да что тут говорить? Хорошо, что сумку взял, а не два человека или пару стащил вместо клюшек. Поэтому всем бдительности и не забывать про инстинкт самосохранения.

0: На часах 17.57. Анна Смирнова снова здесь, как вот четенькие часики снова в студии, что-нибудь нам расскажет.
1: Да, конечно, расскажу, Анют. Ну, во-первых, расскажу о том, что соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта подписано в Шанхае, и одной из стран-соучредителей стала Беларусь. Вообще-то я практически всю новость рассказала, но подробности в начале следующего часа.
0: Не сдержалась.
1: Да, ну, реально, гордость за свою страну, что мы вот стоим на пороге каких-то мировых решений. Здорово, да. Потом расскажу о том, что Гомельское областное управление Госпромнадзора отмечает 70-летний юбилей, так что поздравляй.
0: Красивая дата, поздравляю.
1: Вот, Чечерская земля принимает слез спасибо за победу. Тоже хорошее мероприятие. Молодежь там зажигает сегодня у костра. Ну и закончим все это дело традиционно с новостью о том, что ученые обнаружили атмосферу на потенциально обитаемой каменистой экзопланете.
0: Ух ты, послушаю с огромным удовольствием. А подробнее, да, чуть позже. Ребят, не прощаюсь с вами. Встречаемся в новом часе, пока слушаем Chick Codes и трек Bloom. Нотки легкой меланхолии и грусти.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Время новостей телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта подписано в Шанхае. Одной из стран-соучредителей стала Беларусь. Учредителями новой международной организации также стали 29 государств. От имени нашей страны соглашение подписал министр связи и информатизации Беларуси Кирилл Залесский. Новая международная структура создана по инициативе КНР и призвана объединить усилия государств в сфере развития технологий искусственного интеллекта. Организация будет действовать как независимая межправительственная структура. Гомельское областное управление Госпромнадзора отметило 70-летний юбилей. Специалисты службы контролируют почти 2500 производств и свыше 26 тысяч потенциально опасных объектов. От крупнейших предприятий региона до котельных лифтов и аттракционов. На торжественном мероприятии наградили лучших сотрудников, а ветеранов поблагодарили за вклад в создание надежной системы промышленной безопасности, которая уже 7 десятилетий помогает предприятиям работать безопасно и стабильно. Чечерская земля принимает слет «Спасибо за победу», память, которая объединяет поколения. На озере Вир в 11-й раз звучат песни у костра. 7 команд собрались здесь, чтобы доказать, что для нашей молодежи понятия «Родина», «Деда» и «Победа» святы. Официальный старт дан, ребят ждет насыщенное время. Организаторы подготовили испытания, где важна не только физическая сила, но и душа. Еще одна информация напоследок. Ученые впервые обнаружили атмосферу на потенциально обитаемой каменистой экзопланете, которая вращается вокруг одного из близких к нам красных карликов в созвездии Кита. Это указывает на возможность существования землеподобных миров со стабильной атмосферой у самых распространенных звезд в галактике. К этой минуте вся информация. Еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Опять вставать?
5: А куда?
6: Зачем?
5: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
8: Тяжело просыпаетесь?
9: Да еще 5 минут, еще.
8: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: «Вечер на Гумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Вы на Гомель FM на часах 18.07 у микрофона Аня Мишна. Напомню, что в этом часе открывается рубрика «Лови привет». Вам нужно только зайти в наш телеграм «Гомель нижнее подчеркивание FM» и написать нам то, что хотите передать вашим родным или близким. В Вайбере тоже можно отправлять сообщение, телефон с кодом 29 34 11 34 8. А мы продолжаем наш вечерочек. В этом часе послушаем. И пусть они говорят, что нас... Трек о том, как важно вовремя услышать, что вы не одни. Мод «Одинок».

А продолжает наш вечер Дагни. Rain. Трек не похож на сокрушительный ливень. Он мягко обволакивает, помогая смыть грусть прошлых обид и недопониманий.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай мощный моющий робот-пылесос NarvaFreo X Ultra с технологией сжатия пыли и щеткой защиты от наматывания волос со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 54 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
4: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3,5 тысяч рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
5: Телефон 343-343.

0: Светлана Благова – популярная белорусская исполнительница, композитор и солистка молодежного театра эстрады. Она прошла путь от солистки оркестра Михаила Финберга до признанной артистки высшей категории. А в треке «В шаге от рая» мы по-настоящему ощутили красивый и сильный вокал Анны. Паря в облаках нежности. А теперь резко спускаемся на танцпол, где будет жарко вместе с Джейсоном Деруло. По трек «Спайси» Маргарита раскачает этот вечер.
1: You're my spicy mug.

0: say you should take it off.
1: Все скажет музыка.
2: Точка.

много лет, наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

вы знали, что фраза «попасть в просак» означает, вот как мы думаем, оказаться в неловком, глупом положении? А на самом деле означает попасть в смертельную опасность. Просак – это приодельный станок для плетения веревок и канатов. Вот как. А фраза «уйти, не солоно хлебавши». Мы думаем, что означает «остаться ни с чем, получить отказ». Но на самом деле означает «быть плохо принятым в гостях». На Руси соль стоила очень дорого, поскольку с помощью соли хранились все продукты. Так вот, хозяин сам солил еду гостям. Почетным сыпал много, а незваным или неприятным не сыпал вообще, поэтому они уходили буквально не солоно хлебавши. То есть, если гость не знал своего статуса, приятен он или неприятен, это было неким своеобразным индикатором. Вот, оказывается, как интересно. Надеюсь, вам было полезно узнать.

0: Твоя реклама.
1: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид» по улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламы службы 343-343. Голоса.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжаете в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: Завтра, 18 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 31 градус. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

и обещала в Телеграме. Расскажу о том, что в мире новых технологий появились новые современные вакансии. Мировой рынок труда в 2026 году активно адаптируется к развитию нейросети, экотрендам и росту спроса на уникальные человеческие эмоции. В связи со всеми этим появились интересные вакансии, требующие технических навыков и гуманитарного мышления. IT-тренер. Вот такая вакансия. Должен человек уметь корректно общаться, писать тексты и проверять факты. Дизайнер эмоций для искусственного интеллекта. Вот такая интересная вакансия. Это специалист, который программирует реакцию роботов и виртуальных помощников на человеческие чувства. Дальше. Сити-фермер. Интересно. Занимается проектированием и обслуживанием высокотехнологичных вертикальных теплиц на крышах и стенах небоскребов. Ого! Испытатель экстремальных развлечений. Еще вот такая вакансия. Это зарубежные агрегаторы впечатлений регулярно ищут людей для тестирования прыжков с тарзанки или полетов на симуляторах. Только мне непонятно. Вроде как такой 21 век, да, а нужен человек, чтобы проверять такие интересные вещи. То, что может быть и просто робот с таким же весом. Ну, странно, ладно. Читая название этих вакансий, нет 100% гарантии, что над этими же вакансиями не шутит со мной та же нейросеть.

Итак, Жасмин, какое счастье наполнен личными переживаниями. По ее словам, счастье – это не что-то далекое, а когда сердце просто знает дорогу домой. Все просто. Но что происходит, когда чувства полностью отключают логику и здравый смысл? Норвежский исполнитель Алан Уокер вместе с певицей Дайей исследует именно это состояние, когда любовь превращается в непреодолимую тягу. А как именно чувства берут верх, послушаем сами в треке «Head Over Mind».

0: у нас рекламируются все.
1: Жлобин. 17 июля. Гипермаркет «Билд» ко дню металлургов дарит скидку 16% на весь ассортимент. Скидка действует с 18 до 23.00. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку. Жлобин. Улица Баканова, 3В. Подробнее «Билд Шоп Бай». 1-29-114-00-61.
2: Пора в ОМА. Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров. Всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Голоса Беларуси.

0: Реклама на радио. Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
1: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
2: Авто продавай на «Бутик Автобай».
1: Авто меняй на «Бутик Автобай».
2: Авто покупай на «Бутик Автобай».
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
3: на сайте «бутикавто.бай».
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
6: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Поэтому ее окаянную делать надо. Смысл был в том, что дело никуда само по себе не денется, его все равно придется закончить, как бы не хотелось. Вот. Надеюсь, вам было интересно, познавательно и полезно.

0: На часах 18:56. 3 часа пролетели мгновенно. Передаю бразды в руки Анюты Смирновой. Расскажи нам заголовки по секрету.
1: Да, спасибо большое. Я с вами, пожалуй, еще тут побуду до самой ночи практически, да. Ну, а расскажу вот в начале следующего часа о собрании, посвященном Дню экономиста. Так что, если есть экономисты знакомые, готовьтесь их поздравлять. Не просто так. Расскажу о том, что завтра можно будет пообщаться с начальником управления спорта и туризма Гомельского облсполкома. Расскажу счастливую историю, ну и напомню правила поведения на воде. К счастью, вот подростков в Столинском районе спасли, но чтобы таких ситуаций не повторялось, будьте внимательны. Ну и закончим все это дело интересной новостью о том, что в Индии ввели в эксплуатацию первый поезд, который работает на водородном топливе. Представляешь? Вот, кстати, я рекомендую найти видео, посмотреть, потому что там поезд украшен, как будто, я не знаю, бабушка у него есть.
0: То есть
1: у
0: можно
1: этого
0: загуглить
1: поезда.
0: Там всю информацию.
1: Да,
0: можно.
1: Да, там интересно. Просто на шикарный поезд, и ты вот весь обвязан в цветочках такой. Моя рукодельная душенька порадовалась.
0: Ну, я загляну обязательно. Друзья, я прощаюсь с вами до понедельника. Желаю вам максимально провести эти выходные рядышком с родными, близкими вам людьми. Ведь лето, каникулы, погода шепчет. Ну, рай. Всем пока-пока.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. На торжественном собрании, посвященном Дню экономиста и работников торговли, заместитель председателя облисполкома Ксения Пантюхова, подчеркнув важность современного системного подхода, профессионализма и гибкости сотрудников отрасли в современных реалиях, также вручила заслуженные награды лучшим специалистам региона. В этом году День экономиста и День работников торговли отмечался на фоне значимой исторической даты – 105-летия со дня образования экономических органов Республики Беларусь. На праздничном мероприятии коллектив Комитета экономики Гомельского облсполкома награжден почетной грамотой Министерства экономики. Прямую линию проведет начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Павел Старосветский. Пообщаться с руководителем можно будет завтра. Вопросы будут приниматься с 9 утра до 12.00 по телефону в Гомеле 34 64 76. Тонувшего подростка спасли в Столинском районе. Подросток при купании в реке Припять на расстоянии 25 метров от берега начал тонуть на глубине 2,5 метров. Мужчина на сабборде добрался до мальчика, взял его под мышки и частично погрузил на плавсредство, а также доставил на берег. Там ребенок пришел в себя. К месту была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Молодого человека госпитализировали в реанимационное отделение. А свод напоминает правила поведения на воде летом. Еще одна информация напоследок. В Индии состоялась важная премьера. Там ввели в эксплуатацию первый поезд, работающий на водородном топливе. Старт состава, который будет курсировать по маршруту Джинд-Санипат, дал премьер страны Нарендра Моди. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00. Легко.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. В наш век сотовых телефонов, планшетов и смартфонов уже трудно представить себе жизнь, в которой даже городской телефон был далеко не в каждой квартире. И чтобы кому-то позвонить, нужно было отправляться на улицу к телефонному автомату. Стоил разговор всего 2 копейки, поэтому доступен был даже детям. А уж какое это было удовольствие – разыгрывать страшным голосом по телефону незнакомцев. «Вам холодильник нужен? Нет? Приедем, заберем». Вот только висел телефон высоко, и чтобы дотянуться, приходилось балансировать на выступах под стеклом. А если стекла были выбиты, становиться было легче. Рядом с аппаратом была удобная полочка для записей, с которой, должно быть, упало немало детей.
0: Олдскулы свело.
2: Готовый к любым неожиданностям, платный телефон 80-х, это была модель АМТ-69, был антивандальным. Корпус из плотной стали, а трубка из прочной, неубиваемой пластмассы. И поэтому очень тяжелая. В центре города к таксофонам часто была очередь. Поэтому персонаж фильма «Осенний марафон» Бузыкин, притворяясь, что звонит из телефонной будки, постоянно врал жене. «Ну ладно, тут уже стучат». В конце 80-х телефонные будки стали алюминиевыми. Потом от будки остался лишь навес. Диск сменился кнопками, а монетки, инфляция требовала постоянной перенастройки, магнитными картами. Но даже такие автоматы сегодня настоящий раритет. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Моя реклама.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Опранайся, одень обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, температура воздуха днем от 26 до 31 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Здравствуйте! Межведомственная рабочая группа Гомельского облисполкома провела мониторинг на объектах Светлогорского района. В неделю нулевого травматизма эксперты уделили внимание работе по минимизации рисков и предотвращению несчастных случаев на производстве. Особый акцент на обеспечении работников средствами индивидуальной защиты, исправности оборудования, наличии инструктажей и соблюдении трудового распорядка. По итогам мониторинга отмечено, что на большинстве объектов вопросам безопасности уделяется должное внимание. Однако были выявлены и отдельные недочеты. Руководителям организации даны рекомендации по их устранению. Мастерская сказок и легенд Жлобинщины открылась в агрогородке Лукский Жлобинского района на базе филиала Дома народного творчества. Проект стал одним из победителей конкурсного отбора гражданских инициатив Гомельщины. Он подразумевает сбор, сохранение и популяризацию произведений устного народного творчества, уникальных сказок, легенд и преданий. Материалы будут использоваться при проведении мероприятий. На основе сказок разработаны сценарии, театрализованные постановки, также пошиты костюмы. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на завтра. Белгидромет предупредил о неблагоприятных погодных условиях, высоких температурах, вероятности гроз, а также усилении ветром. Специалисты рекомендуют метеозависимым отказаться от длительных поездок в пиковые часы, соблюдать питьевой режим и отдавать предпочтение легкой одежде. Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Еще одна информация напоследок. Ученые создали гель для восстановления мозга после травм. Об этом сообщили в Миноборнауке Российской Федерации. Материал одновременно стимулирует рост нервных клеток с помощью магнитного поля и снимает воспаление. Он оказывает противовоспалительное действие, а также доставляет лекарства и наночастицы строго в целевую зону. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Опять вставать?
5: Куда?
6: Зачем?
5: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
8: Тяжело просыпаетесь?
9: Да еще 5 минут еще.
8: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+.
1: Местное время. События и факты со всей области в одной программе. Местное время.
2: Эфир продолжает программа «Местное время». Мы подготовили обзор событий из разных точек региона. С вами Андрей Баранов. Добрый вечер.
1: Местное время.
2: Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко провел переговоры с советником-посланником посольства России в Беларуси Владимиром Ваньке. На встрече обсуждалось сотрудничество в агропромышленном секторе, торговле и транспорте, а также взаимодействие бизнеса. Губернатор отметил, что Россия – основной экономический партнер региона. По словам Ивана Крупко, на территории Гомельщины работает около 520 организаций с российским капиталом, а товарооборот с этой страной за первые 5 месяцев вырос на 125%. Член Совета Республики Людмила Сапега накануне посетила приграничную заставу Новая Гута в Гомельском районе. Главной темой встречи с военнослужащими стало обеспечение безопасности жизнедеятельности, в том числе защита от кибератак и соблюдение правил дорожного движения. Сенатор поблагодарила пограничников за службу, подчеркнув, что охрана рубежей – это фундамент стабильного развития страны.
1: Местное время.
2: В Житковичах начали работу новые студенческие отряды, готовые внести свой вклад в развитие родного края. С подробностями моя коллега Светлана Шикалян.
3: В Житковичах приступили к работе еще 2 студенческих отряда. Трудовую закалку 15 человек на протяжении 10 дней получат в клуб «Житковичский коммунальник» и акционерном обществе «Житковичи Химсервис». Бойцы из числа школьников и учащихся колледжей заняты на благоустройстве города и уборке урожая голубики. Всю текущую неделю продолжит трудиться молодежь в ПМК-66, а на следующей неделе начнет действовать сервисный отряд в Ленинском лесничестве лесхоза. Здесь задействуются ученики местной школы. Как сообщили в райкоме БРСМ, с начала года уже отработали 8 отрядов общим количеством 109 человек, но этим процесс не завершится.
2: Совместная работа студентов и предприятий способствует не только развитию региона, но и укреплению связей между поколениями.
1: Местное время.
2: Летняя пора для аграриев Житковичского района становится временем рекордов и достижений в выращивании зеленого горошка. Светлана Шикалян раскроет все аспекты этого успеха.
3: Без малого 70 центнеров с гектара зеленого горошка получают аграрии акционерного общества «Туровщина» Житковичского района. Урожайность этой культуры в нынешнем году радует. Всего она занимает в хозяйстве 245 гектаров. Посеяны 4 сорта разных сроков созревания. Чтобы убирать его, можно было на протяжении 30 дней. «Туровский горошек» давно стал брендом предприятия. Баночки производства консервного комбината акционерного общества «Туровщина» не залеживаются на прилавках. За сутки объем переработки доходит до 125 тысяч банок, а всего за сезон планируется выпустить 3 800 000 банок.
2: Предприятие продолжает удерживать лидирующие позиции на рынке благодаря качеству продукции и профессионализму своих работников.
1: Местное время.
2: Благодарность от президента Беларуси Александра Лукашенко получил уроженец Ельского района, выпускник Ремизовской средней школы. С подробностями Илья Сергеенко.
4: Олег Кокин окончил с золотой медалью и дипломом с отличием факультет Генерального штаба Вооруженных сил Военной Академии Республики Беларусь, сообщает Ельская районная газета. В числе лучших курсантов высших военных учебных заведений он был приглашен на церемонию чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава во Дворец независимости Республики Беларусь. Олег Кокин удостоен благодарности президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, которую ему вручил лично глава государства. Больше всего меня впечатлили слова Александра Григорьевича. Время непростое. Мы мужики, и мы должны защитить не только свою страну, свою семью, своих людей, близких. Я, как и все мои сокурсники, приложу максимум усилий, чтобы защитить родную страну от враждебных посягательств. Мы, белорусы, самые миролюбивые и дружелюбные люди, но, если понадобится, встанем на защиту своей родины. Олег Кокин, как и оба его брата, Николай Алексеевич, начальник погранзаставы «Роза Люксембург», и майор милиции Илья Алексеевич, старший оперуполномоченный ГБЭП Ельского РУВД, профессию себе выбирал по велению сердца.
2: Олег Кокин своим примером показывает, что служение Родине с честью и достоинством – это истинное призвание. На этом у меня все. С вами был Андрей Баранов. Вы слушали «Местное время».
1: «Местное время».

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Восемнадцатого июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 26 до 31 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: нельзя. Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. В мире технологий впечатляющее достижение. Ученые Сингапура представили крошечного робота, который может совершить революцию в хирургии. Устройство размером всего 4,4 мм способно выполнять сразу 5 медицинских задач внутри человеческого тела. В Наньянском технологическом университете разработали прототип инновационного медицинского робота. Его ключевые особенности – размер меньше рисового зерна, нет собственного источника энергии, приводится в движение внешними магнитными полями. Робот способен вращаться, преодолевать сложные участки внутри тела. Главное преимущество новинки – многофункциональность. Предыдущие аналоги имели существенный недостаток. Они намагничивались целиком, поэтому могли выполнять только одну задачу за раз. В новой конструкции расположение магнитных креплений тщательно выверено. Это позволяет избирательно активировать разные части робота.
1: Техно-джунгли.
2: Какие задачи умеет выполнять такой робот? Во-первых, передвигаться внутри тела с высокой точностью. Во-вторых, разрезать ткани в труднодоступных местах. В-третьих, проводить биопсию и транспортировать образцы наружу с минимальным воздействием на организм. В-четвертых, доставлять лекарства точно в нужную область. И, наконец, в-пятых, уничтожать раковые клетки за счет локального нагрева с помощью экспериментальной гипертермии. Сейчас технология находится на ранней стадии. Робот проходит испытания на имитаторах тканей. Перед внедрением в клиническую практику предстоит решить ряд задач. Разработать надежные методы визуализации его перемещений внутри тела, создать алгоритмы навигации для точного управления, а также обучить хирургов новым техникам работы с устройством. Этот миниатюрный робот не просто технологическая новинка, а шаг к более точным и малоинвазивным операциям будущего. Ученые уверены, при успешной доработке устройство сможет значительно снизить риски для пациентов и расширить возможности хирургов. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь.

0: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко провел переговоры с советником-посланником посольства России в Беларуси Владимиром Ваньке. На встрече обсуждалось сотрудничество в агропромышленном секторе, торговле и транспорте, а также взаимодействие бизнеса. Губернатор отметил, что Россия – основной экономический партнер региона. По его словам, на территории Гомельщины работает около 520 организаций с российским капиталом, а товарооборот с этой страной за первые 5 месяцев вырос на 125%. Вузы Беларуси завершают прием документов на бюджетные места. Сельскохозяйственные учреждения высшего образования и силовые вузы принимают документы до 19 июля. С 18 по 25 июля в вузах пройдут внутренние вступительные испытания. Зачисление на бюджет завершится 27 июля. Прием документов на платную форму продлится до 1 августа. Зачисление платников завершится 3 августа. 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске проходит под надежной охраной сотрудников органов внутренних дел, в том числе Департамента охраны МВД. Специалисты ведомства круглосуточно обеспечивают порядок на ключевых объектах города. Особое внимание уделено сохранности ценных экспонатов, в частности, полотна Марка Шагала «Над городом», доставленного из Третьяковской галереи и выставленного в художественном музее. Еще одна информация напоследок. Победители чемпионата мира этого года по футболу впервые в истории получат чемпионские перстни. Всего изготовят 2026 перстней. 30 из них будут предназначены для победителей, остальные же будут доступны для покупки по всему миру. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
4: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
5: Дай мне ударных!
4: Радио-вечеринка «Электроника без границ».
6: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в
3: 21.00. Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
4: Радио «Гомель-ФМ» и ресторан «Мама Хуана» представляют. Радиопроект «Электроника без границ».
6: Ритм твоего вечера.

think about it at night.

Привет всем тем, кто находится на нашей музыкальной карте. С вами радиошоу «Электроника без границ». Мы прокладываем маршрут через все жанры и эпохи. У нас в гостях Кит Росс, электронный музыкант и диджей из Гомеля, чье творчество выходит далеко за рамки просто музыки. Его проект – это глубоко личное высказывание, сфокусированное на переживаниях, эмоциях и чувствах, которые легко находят путь к сердцам слушателей. Гомель FM. Поехали!

Несмотря на недолгую карьеру, наш гость имеет большой опыт в креативных индустриях. Ростислав долгое время занимался продюсированием и организацией съемок полнометражного кино. Он сотрудничал с крупнейшими российскими и международными гигантами индустрии, включая Netflix. Этот насыщенный бэкграунд сформировал его художественный взгляд и неутомимую потребность в творчестве. Немаловажный факт. Кит Росс является резидентом полюбившегося всем проекта «Воскресник». Электроника без границ. Звук, который объединяет.

Вот уже которую пятницу мы с вами погружаемся в разнообразие стилей и настроений. Наш очередной гость решил показать слушателям, что такое грув, энергия и напористое звучание. Если вы еще не начали танцевать, самое время задуматься об этом. У нас нет контроля ввоза и вывоза эмоций. Вдохновение без ограничений.

Очередной выпуск подошел к концу. Неделя пролетит незаметно, и мы встретимся с вами опять на волнах Гомель-ФМ. Спасибо всем тем, кто принимал участие в нашей аудио-одиссее. С вами были «Электроника без границ» и Артем Горский. Берегите себя и музыку внутри нас.

0: Радио Гомель ФМ и ресторан «Мама Хуана» представляют радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.
1: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Твоя реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Восемнадцатого июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 26 до 31 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Сегодня мы заглянем в ближайшее будущее. Туда, где роботы становятся частью нашего быта, а искусственный интеллект буквально живет в каждом гаджете. Компания LG представила робота-помощника Клойд, настоящего дворецкого нового поколения. Представьте, он не просто ездит по дому, а действительно берет на себя определенные обязанности. Может постирать и аккуратно разобрать белье, приготовить завтрак, прибраться и даже загрузить посуду в посудомойку. Мощную машину. И это не фантастика, а результат синтеза ИИ и машинного зрения. Что делает Клойд таким ловким? У него две пятипалые руки, каждая с 7 степенями свободы. Это значит, что у каждой конечности есть плечевой, локтевой и лучезапястные суставы, почти как у человека. Благодаря этому робот легко справляется с тонкими движениями. Возьмет хрупкую чашку, аккуратно сложит полотенце, не прольет молоко. По дому он передвигается на колесах, а взаимодействует с людьми через голосовые датчики, камеру, дисплей, динамики. По сути, Клойд еще и умный хаб. Он умеет объединять и управлять другими умными приборами в доме.
0: Техно-джунгли.
1: За разговоры с человеком отвечает большая языковая модель. Она позволяет вести осмысленные беседы. Но если вдруг хочется тишины, Клойд легко переключается в беззвучный режим. Все свои намерения и статусы он тогда показывает на экране лице. Так владелец не теряет личного пространства, рядом нет машины, которая без остановки что-то комментирует. И это только начало. Производитель заявляет, что возможности Клойд выходят далеко за рамки обычной домашней работы. Робот может поддержать разговор, подбодрить во время тренировки, присмотреть за домашними питомцами. Получается, из простого инструмента он превращается в компаньона, пусть и с ограниченным, заранее запрограммированным пониманием мира. Еще один важный плюс – автономность. Клойд умеет заботиться о себе. Сам находит док-станцию для подзарядки и не требует постоянного техобслуживания. Это устройство, которое рассчитано на долгую и самостоятельную работу в обычной квартире, без лишних хлопот для хозяев. Вашим гидом техно На джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Реклама на радио.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Своя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

18 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, температура воздуха днем от 26 до 31 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Maxline'ом.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343. I heard what you said.